0: Главные новости дня.
1: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
2: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
1: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
3: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
1: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
4: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами, и неприятно. И вот что думаю, зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды, ребят, а как у вас с заправкой?
1: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
5: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко о том, что иноагентам хотят запретить избавляться от имущества через сделки дарения и брачные договоры.
7: Вот с этим предложением, значит, формат специального счета. Казалось бы, ну все ж нормально, и деньги зафиксировали. Да нет, на сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения либо переуступкой, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры. Они просто передают все свои эти права фиктивно и, соответственно, уходят от влияния этого формата применения этого специального счета. Поэтому мы немножко поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и понимаем и предлагаем сейчас определить, конечно, ценовую форму сделки определенную и, наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса. Что у нас хороший институт нотариальный, может и попробовать этот формат обеспечить для того, чтобы не было возможности уйти от этих финансовых приобретений, которые, казалось бы, на тот момент, что мы уже вроде бы их преградили, приостановили. Это вот первое то, что вот мы в этом году, Андрей, будем предлагать как изменение нашего законодательства.
0: Главные новости дня.
8: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
9: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
8: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
10: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с четырьмя нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
8: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
11: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
8: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
12: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
8: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин признался, что не понимает, о чем идет речь в разговорах о важном, и что ему не внушает доверие Росмолодежь.
14: Ну вот здесь у меня заложено, помощники заложили, есть такая форма профилактики разговора о важном. Вы знаете, честно скажу, я не понимаю, о чем там этот разговор каждую субботу или там пятницу в школу. У нас, я уже сказал, есть совет по координации разных действий с разных госорганов по профилактике преступности несовершеннолетних. И вы знаете, к нам приходит от Министерства просвещения, науки и образования, Росмолодежь есть такой вновь организованный орган по работе с молодежью. Как-то не внушает доверия та работа, которую они нам презентуют. Все как-то больше. Вот мы создаем методички, ведем планирование. А Росмолодежь вообще меня удивила. Говорит, чем занимаетесь-то, брат? А мы, говорит, получаем гранты и проводим конференции на эти гранты. А что еще делаете? А ничего не делаем. Зачем делать, когда можно просто гранты положить, распихать по карманам и ждать следующего гранта. Неприятная новость, что вот предшественница этого нынешнего молодого человека, молодая девушка до 30 лет, ну она просто попалась на мошенничестве, фамилию называть не буду. Росмолодежь, мошенничество, а папа до этого, этой девушки, попался тоже по статье мошенничества.
13: На радио «Лента» цифра дня.
15: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
17: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
16: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
18: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. глава ТУВЭ обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
19: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
1: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
19: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
1: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
19: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
1: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
20: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
1: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют к красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
16: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
2: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Max, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России продукт верхних классов общества, политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
16: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зыргулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
18: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение. Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы. И платят им из одной

0: стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри, потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
3: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
2: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объект официально не уточнил.
4: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
2: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
4: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
2: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Зет-блогер и военный волонтер Владимир Грубник о стремительном ухудшении обстановки для российской армии на Донбассе.
6: Сейчас, получается, у нас складывается такая ситуация. Она, я бы не сказал, что она свалилась на нас с неба. Она достаточно прогнозируемая. На настоящее время противник за счет технических решений в области БПЛА добился того, что у нас фронт двигается вперед значительно медленнее, чем противник расширяет нам в тыл свой фронт зоны поражения БПЛА. То есть, если там раньше он там был 5 километров, потом 10 километров, то сейчас в некоторых местах он достигает и по 160 километров контролируемого поражения. Сейчас, получается, это вошло уже в такую серьезную системную работу противника по нашим неглубоким и даже достаточно глубоким тылам. Пришли к ситуации, когда у нас в Донецке стало опаснее в 26-м году весной, стало опаснее в мае, да, стало опаснее, чем в мае 24-го года, да, после взятия Авдеевки, в частности. Большое количество, вот за минувший месяц у моих друзей, знакомых, потому что я работаю с большим количеством подразделений, у многих поражены объекты, в частности, ТЭЧ. Противник выбивает нам склады, противник выбивает нам технические эксплуатационные части, мастерские, склады с топливом, склады с боеприпасами, какие-то ПВД, пункты управления и так далее. То есть делается это достаточно прицельно, используется весь комплекс данных, в частности, это используется агентурка, используется вся база накоплена.

0: за эти годы по помещениям, например, которые там Донецкие в области, например, там, ну, я имею в виду там в ДНР, в ЛНР, противник все это время собирал данные, где что, какое перемещение, то есть методами агентурной разведки, методами объективного контроля, методами осинта, то есть эта база набивалась.
1: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссию из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 27 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Наутис. Ну, Наутис символизирует необходимость, ограничения и какие-то внутренние уроки. Это порой тяжелая, но важная энергия, которая напоминает, чтобы двигаться дальше, нужно принять какие-то ограничения как часть процесса. Понимаете, это как плата за что-то. И в такой день... Это когда именно ограничения могут стать правильным толчком к переменам. Вот в работе, например, вы можете столкнуться с препятствиями какими-то, может, сжатые сроки, может, бюджетные ограничения или сложные условия, но Наутис не несет стужи, это не барьер, а мотивация. И если вы встретите стену, не ругайте себя, спросите, как можно ее обойти или обойтись без нее. И, может быть, проект требует доработки, перераспределения ресурса, может, решение, к которому вы не готовы. Вот ограничение – это приглашение пересмотреть приоритеты и усилить фокус, понимаете? В отношениях Наутис призывает к честности. Если негласные правила не работают, время их менять. И может возникнуть ощущение зажатости, но это не провал. Вот поймите, это сигнал, что пора пересмотреть границы. Возможно, вы бросаете силы на отношения, которые не дают роста. Или наоборот, закрыты к диалогу. Вот в такой день важно сказать правду. Мне назревало, мне тяжело, мне нужно побыть одному. Вот все, что вы чувствуете, важно сказать вашему партнеру и самому себе. Понимаете, если отношения вам дороги, честное признание поможет не захлебнуться в токсичности. А по здоровью у нас день требует дисциплины. Возможно, пора наладить режим, отказаться от вредных привычек, пересмотреть питание, потому что Наутис – это сигнал. Тело просит порядка. Особенно важно обратить внимание на дыхание, пищеварение и иммунитет. Если давно откладывали поход к врачу, вот настал час. То есть усилия этого дня – это залог долгосрочного здоровья. Так что можем подытожить, да, ограничения – это не клетка, а каркас. Примите их, поймите свою потребность в порядке или защите, и вы увидите, именно ограничения выведут вас на новый уровень. Это как аскеза, да? Отказались от малого, дабы получить больше.
1: Радиолента. Ужас дня.
4: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Житель Краснодарского края подъехал к пустой автозаправочной станции системообразующей компании «Газпромнефть», будучи полностью уверенным в том, что сейчас заправит полный бак.
6: По поводу заправок, вот смотрите, я на «Газпромнефти» сейчас, в Краснодарском крае. Никого, вообще никого. Была вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть, пожалуйста, стоит. Но я не за это хочу рассказать, а за то, что что? А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. А, заправка закрыта вообще. А может, 95-го нет? Подожди. Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем средняя по России.
8: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда, когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
7: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
9: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
10: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чаек бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
11: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
7: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
12: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
7: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
13: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
7: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
14: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
7: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. Это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти на Балтийском шоссе продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе – порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
16: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегород-нефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
18: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
17: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
19: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
17: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источников Reuters, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танек» от «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
20: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
17: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
21: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина, будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
17: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Советник главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил считать использование искусственного интеллекта при преступлениях, отягчающим обстоятельствам.
0: В условиях цифровизации Следственный комитет последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях. В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса, отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Главные новости дня.
17: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
2: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й.
17: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
22: Очередь — это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
17: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
22: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
17: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
23: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
17: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
24: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
17: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Заместитель председателя правительства Александр Новак о том, что в России достаточно запасов топлива, а ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%.
3: У нас топлива достаточно на рынке. Сейчас идет перестройка логистических связей, системы с учетом потребностей. И такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
4: А как скоро?
3: Это балансировка рынка потребует какого-то времени.
4: А по запрету экспорта дизельного топлива на какой срок рассматривается предложение, когда оно возможно?
3: Сегодня мы нашли рассмотрение.
4: А сроки пока непонятны, это там на несколько месяцев или там на, пока на полгода?
3: Мы рассматриваем короткие сроки. Дизель высокий, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме пополнения остатков достаточно до нескольких месяцев.
1: На радио «Лента» опасность дня.
15: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Воронежский военный блогер Александр Лунин потребовал от президента Путина остановить беспредел в армии и пригрозил развернуть оружие против Кремля.
6: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства, и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. У меня все.
15: Участник спецоперации Олег Емельянов о том, что солдаты не получают обещанных выплат, но при этом вынуждены тратить свои деньги, потому что в армии нет даже молотков и гвоздей.
8: 23 июня подписал контракт. Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну, просто. У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400.
9: Радиолента. Прямая речь.
5: Жительница Москвы рассказала, как хотела немножко схитрить, покупая бензин, и что из этого вышло.
10: Больше 30 литров на одну машину не дают. Ну, по крайней мере, мне не дали. Вот я хотела дозаправиться, схитрить, короче. То есть я заправилась на одной заправке и думала, ну, сейчас на другую поеду, и там еще дозаправлюсь. Еду, а там уже везде по нулям. Вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто люди испугались и скупили весь бензин. Такое тоже бывает, как вот во времена ковида все скупили туалетную бумагу и приходилось пользоваться газеткой. Вот. Так что, если это так, то надеюсь, что все скоро изменится. Люди успокоятся и перестанут тоннами сливать бензин.
9: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как-то уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть обороты надлежащие, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа.
7: И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то, или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемый сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта»
14: и вас услышат.
16: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
18: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали

0: нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
1: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
2: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
1: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
3: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
1: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
6: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
5: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
7: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
5: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
7: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
5: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регуляции

0: ядерных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Почему у Украины нет топливного коллапса? Военкор канал «Синяя Z» Борода о малых НПЗ, Дунае и недоработанной логистике.
3: А почему у противника нет топливного коллапса? Действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине нет. Последний, Кременчугский, принадлежит, кстати, азербайджанской государственной компании «Сакар». Был выведен из строя массированной ракетной атакой. Но почему на Украине до сих пор нет острого топливного кризиса, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре? Первая причина — это смена модели производства. Киев сделал ставку на россыпь малых заводов, которые сложно выловить и уничтожить. Плюс перестроили поставки. Топливо из Европы поступает на Украину в основном через два типа портов. Главный морской хаб — порт Констанца в Румынии. Сюда морем привозят топливо из Турции, Греции, Саудовской Аравии и даже Индии. Оттуда его везут на Украину по железной дороге или автоцистернами. Основные речные порты, естественно, сосредоточены на Дунае. Украинцы на 100% зависят от импортного топлива. И очевидно, что отсутствие у них коллапса — наша недоработка. Как и коллапс внутри самой России — тоже наша.
2: Военная интеграция уже запущена. Военкор Живов, о словах Урсулы фон дер Ляйен, немецких дронах и датском топливе для «Фламинго».
4: Глава Еврокомиссии заявила, что военная и промышленная интеграция Евросоюза с Украиной уже запущена. По ее словам, глубокая интеграция военной индустрии уже демонстрирует результаты. Цитата. «Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии. Топливо для ракет «Фламинго» скоро будет производиться в Дании». Также она подчеркнула необходимость объединить украинские инновации и европейские технологии. Призвала не дожидаться вступления Украины в Евросоюз для углубления такого взаимодействия. Фон дер Ляйен также объявила о выделении первого транша на 3,2 миллиарда евро Украине в рамках пакета помощи на 90 миллиардов. Также представитель Еврокомиссии сообщил, что они планируют выделить Украине второй транш на 4 миллиарда евро в сентябре.
2: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
3: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Хорнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления — может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
4: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
5: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
5: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
4: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России – продукт верхних классов общества – политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
2: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
6: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
2: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
7: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Иркутска Эмма Кокошникова подала сигнал бедствия. В их городе нет бензина. Люди в очередях на автозаправочные станции стоят по 8 часов. И все равно всем бензина не хватает.
10: Ребят, СОС, ситуация просто критическая. Вот сейчас я приехала, мы специально снимали видео, где люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске. Я не понимаю, что происходит с нашим городом, почему в других регионах и городах нет такой ситуации, как у нас. Я просто реально прошу помощи, кого отметить, кому обратиться, чтобы на нас обратили внимание и что-то сделали для того, чтобы дали бензин людям.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов. Масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
12: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
11: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
12: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
11: Логично.
12: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
11: То есть?
12: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
11: Ага, системный шок.
12: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
11: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно. А люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
12: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
11: Кошмар.
12: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
11: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в Саках санатории. и ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
12: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ
11: и пойти домой.
12: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
11: Слушай, с электричеством все понятно, логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод – это же просто трубы и гравитация.
12: Ну,
11: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
12: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город – это поток.
11: Поток останавливается, город замирает.
12: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
11: Ну, насосы качают, да.
12: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
11: То есть насосы полностью на электричестве?
12: Абсолютно. Нет тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
11: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
12: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
11: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
12: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
11: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
12: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
11: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
12: Должны быть, и они даже включились в первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
11: Так.
12: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
11: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
12: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
11: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
12: Да, цифровое решение для физического коллапса.
11: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
12: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
11: Над чем ты туда доедешь с пустым баком?
12: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
11: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой. Вези огромные генераторы. Почему это не делают?
12: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
11: Так.
12: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
11: 4 миллиона литров ежедневно. Только попить.
12: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
11: 200 фур? Ого!
12: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
11: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
12: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать «ну да, вроде вода».
11: Нужен химический анализ.
12: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
11: Подожди, полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
12: 100 часов.
11: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
12: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
11: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
12: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
11: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
12: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
11: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
12: Да-да, ситуация контролируется.
11: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
12: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
11: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на четвертом этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
12: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
11: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
12: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
11: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
12: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
11: Начинаешь скупать все подряд.
12: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
11: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
12: Урон экономике наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
11: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
12: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
11: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
12: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся. Но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен. И компенсировать это никто не будет.
11: Так, а реалистичный?
12: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
11: Ну и пессимистичный сценарий.
12: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
11: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
12: К какому?
11: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
12: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
11: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, 1 мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
13: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
15: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
14: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
16: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
17: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чаек бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
18: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
14: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел, и, как следствие, цены улетели в космос.
3: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
14: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контракт контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
15: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не строй Тройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
14: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
19: Вообще странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие, но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
14: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. Это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Куск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
5: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Семейная пара из Уфы посреди ночи поехали искать в городе бензин. И от увиденного были в шоке.
21: Друзья мои, время 10 минут второго. Мы с папой выезжаем на поиски бензина. Сейчас посмотрим обстановку. У нас стресс. Мы насмотрелись роликов, увидели очереди. Сейчас убедиться решили сами.
22: Так, это, короче, в общем, третья заправка. Это вот такие очереди в Уфе просто неимоверные. В третьем часу ночи, понимаете? Мы просто в шоке. Это вот заправка «Башнефть». «Лукойл», короче, «Башнефть» посыпала вот такие очереди. 10 минут третьего ночи.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
24: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
23: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
25: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
23: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
26: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
23: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
0: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать? Или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
23: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Иерей Федор Лукьянов о том, что в Советском Союзе бесплодие лечили воздержанием, а ЭКО легализует заведомо неполные семьи.
2: Посмотрите, как лечилось бесплодие в Советском Союзе, даже в Советском Союзе. Приходил бесплодный человек к врачу, ему говорили: вы знаете, простите, но ваше бесплодие, это не только, это генетически, здесь это буквально была доля процента. Это было в основном приобретенное заболевание, это образ жизни. И человеку предлагали пожить целомудренно. 2 года, это советское время, подчеркиваю, тут церковь к этому не имела никакого отношения. Но принцип излечения бесплодия был такой, что восстанавливалась естественная репродуктивная способность человека. Сегодня же никто это не предлагает. Сегодня часто в Белоруссию наши ездят граждане, которые хотят восстановить естественный репродуктивный потенциал. Потому что наши клиники, все их индустрия лечения бесплодия, восстановления естественного репродуктивного потенциала разрушена системой вспомогательных репродуктивных технологий, которая очень коммерциализирована, которая была пролоббирована на высоком государственном уровне. Заметим, что в странах Европы ЭКО не финансируется государством. И в других странах тоже. У нас оно финансируется государством. Больше того, нашим губернаторам спускают так называемое меню демографическое, где, представляете, экстракорпоральное оплодотворение подается как демографический инструмент. Как то, что якобы будет способствовать повышению демографии. Ну, простите меня, давайте сравним, сколько нужно потратить денег на это государственных и каков эффект, и мы поймем, какой здесь мизерный демографический эффект. А вот проблемы с экстракорпоральным оплодотворением, они очень серьезные.
1: Криминальные новости.
4: 5 человеческих голов нашли в морозильнике частного учебного медицинского центра на Суздальской улице в Москве. В клинике преподавали курсы по анатомии, стоматологии и пластическим операциям. На сайте врачи указывали, что обучают будущих специалистов на настоящих человеческих органах. По данным МЭШ, головы нужны были для практических занятий по челюстно-лицевой хирургии. Они пролежали в морозильнике около недели, были упакованы в полиэтиленовые пакеты и изъяли и направили на экспертизу. Силовики подозревают, что медицинский центр закупал биоматериал у моргов. Каких именно, сейчас выясняют. Обыски прошли в рамках уголовного дела по торговле органами в Санкт-Петербурге, которое было возбуждено еще в феврале. По версии следствия, фирма «Анабиоз» занималась продажей биологических моделей для обучения медиков, но ее заподозрили в незаконном доступе к трупам и их дальнейшем использовании. Тогда организация организатором схемы был руководитель компании «Анабиоз» Станислав Маслов. Он изготавливал из человеческих останков биомодели для обучения косметологов, хирургов, стоматологов и других спецов, а затем продавал их различным организациям. По информации 112, начальник морга Александровской больницы Андрей Ковецкий ежемесячно получал от Маслова около 500 тысяч рублей за незаконную продажу тел и их частей. Трое подростков похитили 11-летнего школьника, избили его и заперли в сарае в Приморье. Все произошло в поселке Заводской города Артема. Трое подростков затолкали 11-летнего мальчика в машину и увезли в сарай. Там они связали ребенка скотчем, избили и оставили одного. Мальчику удалось самостоятельно освободиться, после чего он добрался домой и рассказал обо всем родителям. Подозреваемых уже задержали, ими оказались трое парней 16 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело о похищении человека.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
2: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
0: Главные новости дня.
3: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
4: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
3: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
5: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
3: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
6: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно, для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами, и неприятно. И вот что думаю, зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды, ребят, а как у вас с заправкой?
3: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
7: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Транс-АЗС» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
3: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь.

0: на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» опасность дня. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о громких заявлениях депутатов и о том, что они никак не решают существующие проблемы.
4: Представители Коммунистической партии Российской Федерации в последнее время сумели разнообразить общественное пространство достаточно яркими заявлениями и даже несколько взбудоражить умы. Может быть, это и неплохо, поскольку прогрессивное сообщество сумело хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, например, от непростой ситуации с бензином. Сначала Геннадий Зюганов выразил недовольство тем, что деньги бизнеса из банковских вкладов россиян, триллионы рублей, не работают на экономику. Это было истолковано как намерение эти самые вклады изъять. Лидер КПРФ был подвергнут критике, в том числе и со стороны коллег по Государственной Думе. В ответ он сильно возмутился. Его слова извратили. Геннадий Андреевич говорил исключительно об инвестициях, как лучше хотел. Страсти в итоге улеглись. Однако, буквально на следующий день председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина резко отреагировала на законопроект «Новых людей» — это партия такая — о криминализации домашнего насилия. По словам парламентария, подобная инициатива отпугнет молодежь от брака. Далее цитата. «У нас сейчас 8 семей из 10 разводятся. Если все это принять, будут разводиться все 10. Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз отмерить и 1 раз отрезать». Конец цитаты. Нет смысла открывать по этому поводу очередную дискуссию. Тем более, что идет она уже далеко не первый год. Важно другое. В государстве, как мы видим, все-таки есть некоторые проблемы. Деньги в банках не работают, граждане не желают жить в семейном союзе долго и счастливо и, соответственно, повышать демографические показатели. Заметьте, что закон о домашнем насилии, есть он или нет его, особо на это не влияет. Так же, как и повышенная пошлина за расторжение брака. Так кажется, что Государственная Дума, где заседают депутаты от новых людей, КПРФ и других партий, просто обязана эти проблемы решать. И где же, простите, эти самые решения? Запреты есть. Законодательство в этой части последовательно улучшается и модернизируется. В каких-то случаях мы 7 раз отмеряем, а в других сразу режем, без подготовки. А народ российский продолжает разводиться.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Крымский блогер в видео дал краткий отчет о ситуации на Керченском мосту за последние сутки.
6: Значит, короткий обзор того, что произошло. Приблизительно в 22:30, ну, около 11 часов, через Багерово я заехал и со стороны Керчи стал в пробку где-то в 11:30, ну, плюс-минус. Начала работу ПВО наше, видя все происходящее, было весьма опасно. Посмотрели мы на все это дело до 3:00 ночи, решили не искушать. Заехали в Керчь, переночевали в машине, в 6:30 встали опять в пробку с Керчи. в 10:23 заехали на мост. Вот такая вот история.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
7: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
8: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
8: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
10: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
9: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
11: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенной к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
7: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
8: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
8: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
13: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
12: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
13: Обычных людей, я правильно понимаю?
12: Именно. обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
13: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, ну, превышает трехлетние потребности всего государства?
12: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
13: Ну, подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
12: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
13: 13 триллионов?
12: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
13: Военные расходы – это драйвер экономики. Ну, типа, заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
12: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
13: И как это можно провернуть легально?
12: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
13: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
12: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
13: 3%? При текущей инфляции под 20%? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
12: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
13: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
12: И вот тут система рухнет чисто технически.
13: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
12: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
13: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
12: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
13: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
12: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
13: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
12: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
13: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
12: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
13: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
12: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
13: Заводы, бренды.
12: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
13: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
12: Давай, предлагай варианты.
13: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
12: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
13: А инкассаторы?
12: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
13: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
12: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
13: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
12: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
13: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
12: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным. Ты не сможешь его легально потратить.
13: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы убежища. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
12: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
13: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей. Кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
12: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
13: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
12: ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки, налоги, коммуналка.
13: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
12: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
8: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
0: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
14: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
0: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
15: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
0: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
16: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Транс-АЗС» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, вот чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
0: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко о том, что иноагентам хотят запретить избавляться от имущества через сделки дарения и брачные договоры.
17: Вот с этим предложением, значит, формат специального счета. Казалось бы, ну все ж нормально, и деньги зафиксировали. Да нет, на сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения, либо переуступка, либо заключение брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры, они просто передают все свои эти права фиктивно и, соответственно, уходят от влияния этого формата применения этого специального счета. Поэтому мы немножко поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и понимаем и предлагаем сейчас определить, конечно, ценовую форму сделки определенную и, наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса. Что у нас хороший институт нотариальный. Может и попробовать этот формат обеспечить для того, чтобы не было возможности уйти от этих финансовых приобретений, которые, казалось бы, на тот момент, что мы уже вроде бы их преградили, приостановили. Это вот первое то, что вот мы в этом году, Андрей, будем предлагать как изменение нашего законодательства.
2: Главные новости дня.
18: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
19: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
18: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
20: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с четырьмя нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
18: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
13: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
18: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
21: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими. могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать? Или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
18: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин признался, что не понимает, о чем идет речь в разговорах о важном, и что ему не внушает доверие Росмолодежь.
1: Ну вот здесь у меня заложено, помощники заложили, есть такая форма профилактики разговора о важном. Вы знаете, честно скажу, я не понимаю, о чем там вот этот разговор каждую субботу или там пятницу в школу. У нас, я уже сказал, есть совет по координации разных действий с разных госорганов по профилактике преступности несовершеннолетних. И вы знаете, к нам приходит от Министерства просвещения, науки и образования. Росмолодежь есть такой вновь организованный орган по работе с молодежью. Как-то не внушает доверия та работа, которую они нам презентуют. Все как-то больше. Вот мы создаем методички, ведем планирование. А Росмолодежь вообще меня удивила. Вы чем занимаетесь-то, брат? А мы, говорит, получаем гранты и проводим конференции на эти гранты. А что еще делаете? А ничего не делаем. Зачем делать, когда можно просто гранты положить, распихать по карманам и ждать следующего гранта? Неприятная новость, что вот предшественница этого нынешнего молодого человека, молодая девушка до 30 лет, ну она просто попалась на мошенничестве, фамилию назвать не буду. Росмолодежь. Мошенничество, а папа до этого, этой девушки, попался тоже по статье мошенничества.
2: На радио «Лента» цифра дня.
3: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
10: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
9: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
11: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
4: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
0: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
4: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
0: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
4: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
0: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
6: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
0: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. часто люди называют красивые цифры дохода. Но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» — это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
9: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
7: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России продукт верхних классов общества, политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
9: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зыргулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
11: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
9: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
11: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
8: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
12: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
12: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Зет-блогер и военный волонтер Владимир Грубник о стремительном ухудшении обстановки для российской армии на Донбассе.
14: Сейчас, получается, у нас складывается такая ситуация. Она, я бы не сказал, что она свалилась на нас с неба. Она достаточно прогнозируемая. На настоящее время противник за счет технических решений в области БПЛА добился того, что у нас фронт двигается вперед значительно медленнее, чем противник расширяет нам в тыл свой фронт зоны поражения БПЛА. То есть

0: моих друзей, знакомых, потому что я работаю с большим количеством подразделений. У многих поражены объекты, в частности, ТЭЧ. Противник выбивает нам склады, противник выбивает нам технические эксплуатационные части, мастерские, склады с топливом, склады с боеприпасами, какие-то ПВД, пункты управления и так далее. То есть делается это достаточно прицельно, используется весь комплекс данных, в частности, это используется агентурка, используется вся база, накопленная за эти годы по помещениям, например, которые там Донецкие в области, например, там, ну, я имею в виду там в ДНР, в ЛНР. Противник все это время собирал данные, где что, какое перемещение, то есть методами агентурной разведки, методами объективного контроля, методами осинта. То есть эта база набивалась.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны.

0: Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссию из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 27 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Наутис. Ну, Наутис символизирует необходимость, ограничения и какие-то внутренние уроки. Это порой тяжелая, но важная энергия, которая напоминает, чтобы двигаться дальше, нужно принять какие-то ограничения как часть процесса. Понимаете, это как плата за что-то. И в такой день... Это когда именно ограничения могут стать правильным толчком к переменам. Вот в работе, например, вы можете столкнуться с препятствиями какими-то, может, сжатые сроки, может, бюджетные ограничения или сложные условия, но Наутис не несет стужи, это не барьер, а мотивация. И если вы встретите стену, не ругайте себя, спросите, как можно ее обойти или обойтись без нее. И, может быть, проект требует доработки, перераспределения ресурса, может, решение, к которому вы не готовы. Вот ограничение – это приглашение пересмотреть приоритеты и усилить фокус, понимаете? В отношениях Наутис призывает к честности. Если негласные правила не работают, время их менять. И может возникнуть ощущение зажатости, но это не провал. Вот поймите, это сигнал, что пора пересмотреть границы. Возможно, вы бросаете силы на отношения, которые не дают роста. Или наоборот, закрыты к диалогу. Вот в такой день важно сказать правду. Мне назревало, мне тяжело, мне нужно побыть одному. Вот все, что вы чувствуете, важно сказать вашему партнеру и самому себе. Понимаете, если отношения вам дороги, честное признание поможет не захлебнуться в токсичности. А по здоровью у нас день требует дисциплины. Возможно, пора наладить режим, отказаться от вредных привычек, пересмотреть питание, потому что Наутис – это сигнал. Тело просит порядка. Особенно важно обратить внимание на дыхание, пищеварение и иммунитет. Если давно откладывали поход к врачу, вот настал час. То есть усилия этого дня – это залог долгосрочного здоровья. Так что можем подытожить, да, ограничения – это не клетка, а каркас. Примите их, поймите свою потребность в порядке или защите, и вы увидите, именно ограничения выведут вас на новый уровень. Это как аскеза, да? Отказались от малого, дабы получить больше.
1: Радиолента. Ужас дня.
3: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
1: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Житель Краснодарского края подъехал к пустой автозаправочной станции системообразующей компании «Газпромнефть», будучи полностью уверенным в том, что сейчас заправит полный бак.
5: По поводу заправок, вот смотрите, я на «Газпромнефти» сейчас, в Краснодарском крае. Никого, вообще никого. Была вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть, пожалуйста, стоит. Но я не за это хочу рассказать, а за то, что что? А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. А, заправка закрыта вообще. А может, 95-го нет? Подожди. Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
7: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
6: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
8: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
9: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть? Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
10: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
6: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
3: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
6: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
7: 22 апреля 3 жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
6: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
11: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие, но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
6: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. Это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Куск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти, на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, Танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
13: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
15: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
14: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
16: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
14: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источников Рейтер, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танека» «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
17: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
14: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
18: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
14: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Советник главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил считать использование искусственного интеллекта при преступлениях, отягчающим обстоятельствам.
19: В условиях цифровизации Следственный комитет последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях. В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса, отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Главные новости дня.
14: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
20: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й.
14: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
21: Очередь — это просто пи***ц. Что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
14: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
22: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
14: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
23: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
14: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
0: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
14: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Заместитель председателя правительства Александр Новак о том, что в России достаточно запасов топлива, а ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%.
2: У нас топлива достаточно на рынке. Сейчас идет перестройка логистических связей, системы с учетом потребностей. И такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
5: А как скоро?
2: Ну, это балансировка рынка потребует какого-то времени.
5: А по запрету экспорта дизельного топлива на какой срок рассматривается предложение, когда оно возможно?
2: Сегодня мы нашли рассмотрение.
5: А сроки пока непонятны, это там на несколько месяцев или там на, пока на полгода?
2: Мы рассматриваем короткие сроки. Дизель достойки, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме пополнения остатков достаточно до нескольких месяцев.
1: На радио «Лента» опасность дня.
3: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Воронежский военный блогер Александр Лунин потребовал от президента Путина остановить беспредел в армии и пригрозил развернуть оружие против Кремля.
8: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. У меня все.
7: Участник спецоперации Олег Емельянов о том, что солдаты не получают обещанных выплат, но при этом вынуждены тратить свои деньги, потому что в армии нет даже молотков и гвоздей.
9: 23 июня подписал контракт. Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну, просто. У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жительница Москвы рассказала, как хотела немножко схитрить, покупая бензин, и что из этого вышло.
11: Больше 30 литров на одну машину не дают. Ну, по крайней мере, мне не дали. Вот я хотела дозаправиться, схитрить, короче. То есть я заправилась на одной заправке и думала, ну, сейчас на другую поеду, и там еще дозаправлюсь. Еду, а там уже везде по нулям. Вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто люди испугались и скупили весь бензин. Такое тоже бывает, как вот во времена ковида все скупили туалетную бумагу и приходилось пользоваться газеткой. Вот. Так что, если это так, то надеюсь, что все скоро изменится. Люди успокоятся и перестанут тоннами сливать бензин.
10: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ним произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть обороты надлежащие, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представь, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то, или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те не пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Ну, взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
12: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
6: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
13: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
6: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
15: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
6: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
17: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
6: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти три десятка резервуаров, а сама

0: Промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
1: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Почему у Украины нет топливного коллапса? Военкор канал «Синяя Z» Борода о малых НПЗ, Дунае и недоработанной логистике.
4: А почему у противника нет топливного коллапса? Действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине нет. Последний, Кременчугский, принадлежит, кстати, азербайджанской государственной компании «Сакар». Был выведен из строя массированной ракетной атакой. Но почему на Украине до сих пор нет острого топливного кризиса, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре? Первая причина — это смена модели производства. Киев сделал ставку на россыпь малых заводов, которые сложно выловить и уничтожить. Плюс перестроили поставки. Топливо из Европы поступает на Украину в основном через два типа портов. Главный морской хаб — порт Констанца в Румынии. Сюда морем привозят топливо из Турции, Греции, Саудовской Аравии и даже Индии. Оттуда его везут на Украину по железной дороге или автоцистернами. Основные речные порты, естественно, сосредоточены на Дунае. Украинцы на 100% зависят от импортного топлива. И очевидно, что отсутствие у них коллапса — наша недоработка. Как и коллапс внутри самой России — тоже наша.
3: Военная интеграция уже запущена. Военкор Живов, о словах Урсулы фон дер Ляйен, немецких дронах и датском топливе для «Фламинго».
5: Глава Еврокомиссии заявила, что военная и промышленная интеграция Евросоюза с Украиной уже запущена. По ее словам, глубокая интеграция военной индустрии уже демонстрирует результаты. Цитата. «Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии. Топливо для ракет «Фламинго» скоро будет производиться в Дании». Также она подчеркнула необходимость объединить украинские инновации и европейские технологии. Призвала не дожидаться вступления Украины в Евросоюз для углубления такого взаимодействия. Фон дер Ляйен также объявила о выделении первого транша на 3,2 миллиарда евро Украине в рамках пакета помощи на 90 миллиардов. Также представитель Еврокомиссии сообщил, что они планируют выделить Украине второй транш на 4 миллиарда евро в сентябре.
3: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
4: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Харнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления — может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края. А в Тульской области горит

0: стоит новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
1: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
2: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
2: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
5: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России продукт верхних классов общества, политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
4: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
6: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять. А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
4: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
6: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Иркутска Эмма Кокошникова подала сигнал бедствия. В их городе нет бензина. Люди в очередях на автозаправочной станции стоят по 8 часов. И все равно всем бензина не хватает.
9: Ребят, СОС, ситуация просто критическая. Вот сейчас я приехала, мы специально снимали видео, где люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске. Я не понимаю, что происходит с нашим городом, почему в других регионах и городах нет такой ситуации, как у нас. Я просто реально прошу помощи, кого отметить, кому обратиться, чтобы на нас обратили внимание и что-то сделали для того, чтобы дали бензин людям.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
11: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
10: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
11: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну, скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
10: Логично.
11: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
10: То есть?
11: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
10: Ага, системный шок.
11: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
10: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно. А люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
11: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
10: Кошмар.
11: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
10: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в САКах санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
11: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ и...
10: И пойти домой.
11: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
10: Слушай, с электричеством все понятно, логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод – это же просто трубы и гравитация.
11: Ну,
10: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
11: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город – это поток.
10: Поток останавливается, город замирает.
11: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
10: Ну, насосы качают, да.
11: По земле работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
10: То есть насосы полностью на электричестве?
11: Абсолютно. Не тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
10: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
11: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
10: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
11: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
10: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
11: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
10: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
11: Должны быть, и они даже включились первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
10: Так.
11: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
10: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
11: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
10: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
11: Да, цифровое решение для физического коллапса.
10: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
11: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
10: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
11: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
10: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
11: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
10: Так.
11: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
10: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
11: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
10: 200 фур? Ого!
11: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
10: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
11: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать «ну да, вроде вода».
10: Нужен химический анализ.
11: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
10: Подожди, полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
11: 100 часов.
10: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
11: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
10: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
11: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
10: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
11: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
10: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
11: Да-да, ситуация контролируется.
10: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
11: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
10: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на четвертом этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
11: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
10: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
11: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
10: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
11: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
10: Начинаешь скупать все подряд.
11: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
10: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
11: Урон экономике наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
10: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
11: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
10: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет 1000 семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
11: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся, но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен, и компенсировать это никто не будет.
10: Так, а реалистичный?
11: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
10: Ну и пессимистичный сценарий.
11: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
10: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу. который вообще выходит за рамки одного полуострова.
12: К какому?
10: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
12: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
10: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
13: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем средняя по России.
14: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
0: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
15: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
16: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чаек бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
17: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
0: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
18: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров – взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
0: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников. Однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня. Но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать. Ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
14: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
0: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
19: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
0: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор Беспрозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничение на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. И это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти, на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой – танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
7: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Семейная пара из Уфы посреди ночи поехали искать в городе бензин. И от увиденного были в шоке.
20: Друзья мои, время 10 минут второго. Мы с папой выезжаем на поиски бензина. Сейчас посмотрим обстановку. У нас стресс. Мы насмотрелись роликов, увидели очереди. Сейчас убедиться решили сами.
21: Так, это, короче, в общем, третья заправка. Это вот такие очереди в Уфе просто неимоверные. В 3:00 ночи, понимаете? Мы просто в шоке. Это вот заправка «Башнефть». «Лукойл», короче, «Башнефть», «Посипайлово». Вот такие очереди. 3:00 ночи.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
23: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
22: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
1: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
22: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
2: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
22: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
4: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими. Могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать? Или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
22: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Иерей Федор Лукьянов о том, что в Советском Союзе бесплодие лечили воздержанием, а ЭКО легализует заведомо неполные семьи.
5: Посмотрите, как лечилось бесплодие в Советском Союзе, даже в Советском Союзе. Приходил бесплодный человек к врачу, ему говорили, вы знаете, но, простите, но ваше бесплодие, это не только, это генетически, здесь это буквально была доля процента. Это было в основном приобретенное заболевание, это образ жизни. И человеку предлагали пожить целомудренно. 2 года, это советское время, подчеркиваю, тут церковь к этому не имела никакого отношения. Но принцип излечения бесплодия был такой, что восстанавливалась естественная репродуктивная способность человека. Сегодня же никто это не предлагает. Сегодня часто в Белоруссию наши ездят граждане, которые хотят восстановить естественный репродуктивный потенциал. Потому что наши клиники, все их индустрия лечения бесплодия, восстановления естественного репродуктивного потенциала разрушена системой вспомогательных репродуктивных технологий, которая очень коммерциализирована, которая была пролоббирована на высоком государственном уровне. Заметим, что в странах Европы ЭКО не финансируется государством. И в других странах тоже. У нас оно финансируется государством. Больше того, нашим губернаторам спускают так называемое меню демографическое, где, представляете, экстракорпоральное оплодотворение подается как демографический инструмент. Как то, что якобы будет способствовать повышению демографии. Ну, простите меня, давайте сравним, сколько нужно потратить денег на это государственных и каков эффект, и мы поймем, какой здесь мизерный демографический эффект. А вот проблемы с экстракорпоральным оплодотворением, они очень серьезные.
3: Криминальные новости.
6: 5 человеческих голов нашли в морозильнике частного учебного медицинского центра на Суздальской улице в Москве. В клинике преподавали курсы по анатомии, стоматологии и пластическим операциям. На сайте врачи указывали, что обучают будущих специалистов на настоящих человеческих органах. По данным МЭШ, головы нужны были для практических занятий по челюстно-лицевой хирургии. Они пролежали в морозильнике около недели, были упакованы в полиэтиленовые пакеты, их изъяли и направили на экспертизу. Силовики подозревают, что медицинский центр закупал биоматериал у моргов, каких именно сейчас выясняют. Обыски прошли в рамках уголовного дела по торговле органами в Санкт-Петербурге, которое было возбуждено еще в феврале. По версии следствия, фирма «Анабиоз» занималась продажей биологических моделей для обучения медиков, но ее заподозрили в незаконном доступе к трупам и их дальнейшем использовании. Тогда организатором схемы был руководитель компании «Анабиоз» Станислав Маслов. Он изготавливал из человеческих останков биомодели для обучения косметологов, хирургов, стоматологов и других спецов, а затем продавал их различным организациям. По информации 112, начальник морга Александровской больницы Андрей Ковецкий ежемесячно получал от Маслова около 500 тысяч рублей за незаконную продажу тел и их частей. Трое подростков похитили 11-летнего школьника, избили его и заперли в сарае в Приморье. Все произошло в поселке Заводской города Артема. Трое подростков затолкали 11-летнего мальчика в машину и увезли в сарай. Там они связали ребенка скотчем, избили и оставили одного. Мальчику удалось самостоятельно освободиться, после чего он добрался домой и рассказал обо всем родителям. Подозреваемых уже задержали, ими оказались трое парней 16 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Два пассажирских автобуса обстреляны в Екатеринбурге. Ранен мужчина. По данным базы, стрельба велась из пневматического оружия. Несколько пуль пробили стекла и попали в салон. Один из пассажиров получил ранение туловища. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Стрелок скрылся с места преступления. Его разыскивают полицейские. По словам местных, огонь мог вестись со стороны строящихся неподалеку домов. И это не первый обстрел в этом районе. Ранее несколько машин на соседней парковке были повреждены стрельбой из пневматики. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
11: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии, ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать. ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
3: Главные новости дня.
0: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
12: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
0: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
10: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
0: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
13: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
0: В Томской области власти официально признали дефицит топлива.

0: такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну, чуточку, вот чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие. И тут нету, представляете себе, и даже не то, что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» опасность дня. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о громких заявлениях депутатов и о том, что они никак не решают существующие проблемы.
5: Представители Коммунистической партии Российской Федерации в последнее время сумели разнообразить общественное пространство достаточно яркими заявлениями и даже несколько взбудоражить умы. Может быть, это и неплохо, поскольку прогрессивное сообщество сумело хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, например, от непростой ситуации с бензином. Сначала Геннадий Зюганов выразил недовольство тем, что деньги бизнеса из банковских вкладов россиян, триллионы рублей, не работают на экономику. Это было истолковано как намерение эти самые вклады изъять. Лидер КПРФ был подвергнут критике, в том числе и со стороны коллег по Государственной Думе. В ответ он сильно возмутился. Его слова извратили. Геннадий Андреевич говорил исключительно об инвестициях, как лучше хотел. Страсти в итоге улеглись. Однако, буквально на следующий день председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина резко отреагировала на законопроект «Новых людей» – это партия такая – о криминализации домашнего насилия. По словам парламентария, подобная инициатива отпугнет молодежь от брака. Далее цитата. «У нас сейчас 8 семей из 10 разводятся. Если все это принять, будут разводиться все 10. Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз отмерить и 1 раз отрезать». Конец цитаты. Нет смысла открывать по этому поводу очередную дискуссию. Тем более, что идет она уже далеко не первый год. Важно другое. В государстве, как мы видим, все-таки есть некоторые проблемы. Деньги в банках не работают, граждане не желают жить в семейном союзе долго и счастливо и, соответственно, повышать демографические показатели. Заметьте, что закон о домашнем насилии, есть он или нет его, особо на это не влияет. Так же, как и повышенная пошлина за расторжение брака. Так кажется, что Государственная Дума, где заседают депутаты от новых людей, КПРФ и других партий, просто обязана эти проблемы решать. И где же, простите, эти самые решения? Запреты есть. Законодательство в этой части последовательно улучшается и модернизируется. В каких-то случаях мы 7 раз отмеряем, а в других сразу режем, без подготовки. А народ российский продолжает разводиться.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Крымский блогер «Видео» дал краткий отчет о ситуации на Керченском мосту за последние сутки.
7: Значит, короткий обзор того, что произошло. Приблизительно в 20...

0: 22:30, ну, около 11 часов через Багирова я заехал и со стороны Керчи стал в пробку где-то в 11:30, ну, плюс-минус. Начала работу ПВО наше. Видя все происходящее, было весьма опасно. Посмотрели мы на все это дело до 3 часов ночи, решили не искушать. Заехали в Керчь, переночевали в машине, в 6:30 встали опять в пробку с Керчи. В 10:23 заехали на мост. Вот такая вот история.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
3: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
2: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объект официально не уточнил.
4: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
2: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
4: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
2: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
5: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
6: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
5: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
7: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
3: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
2: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждение промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
4: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
2: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
4: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
2: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
10: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
9: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
10: Обычных людей, я правильно понимаю?
9: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
10: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, ну, превышает трехлетние потребности всего государства?
9: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
10: Ну, подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
9: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
10: 13 триллионов?
9: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
10: Военные расходы – это драйвер экономики. Ну, типа, заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
9: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
10: И как это можно провернуть легально?
9: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
10: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
9: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
10: 3%? При текущей инфляции под 20? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
9: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
10: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
9: И вот тут система рухнет чисто технически.
10: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
9: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
10: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
9: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
10: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
9: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
10: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
9: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
10: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
9: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
10: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
9: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
10: Заводы, бренды.
9: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
10: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
9: Давай, предлагай варианты.
10: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
9: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
10: А инкассаторы?
9: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
10: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
9: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
10: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
9: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
10: В смысле? Ведут уголовную статью за доллары под матрасом?
9: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным, ты не сможешь его легально потратить.
10: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы-убежище. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
9: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
10: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей, кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы – Золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
9: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
10: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
9: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки, налоги, коммуналка.
10: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
9: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
10: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
9: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
10: Который будет копеечным.
9: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
10: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
9: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковские процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности – все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
10: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно – математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете – военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день, обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек, резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
9: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
10: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
9: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
11: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
4: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
2: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
12: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
2: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
13: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
2: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
14: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Транс-АЗС» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
2: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко о том, что иноагентам хотят запретить избавляться от имущества через сделки дарения и брачные договоры.
16: Вот с этим предложением, значит, формат специального счета. Казалось бы, ну все ж нормально, и деньги зафиксировали. Да нет, на сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения, либо переуступкой, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры, они просто передают все свои эти права фиктивно и, соответственно, уходят от влияния этого формата применения этого специального счета. Поэтому мы немножко поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и понимаем и предлагаем сейчас определить, конечно, ценовую форму сделки определенную и, наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса. Что у нас хороший институт нотариальный, может и попробовать этот формат обеспечить для того, чтобы не было возможности уйти от этих финансовых приобретений, которые, казалось бы, на тот момент, что мы уже вроде бы их преградили, приостановили. Это вот первое то, что вот мы в этом году, Андрей, будем предлагать как изменение нашего законодательства.
8: Главные новости дня.
17: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
18: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов – это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
17: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
19: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
17: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
20: не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
17: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
21: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать? Или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
17: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин признался, что не понимает, о чем идет речь в разговорах о важном, и что ему не внушает доверие Росмолодежь.
22: Ну вот здесь у меня заложено, помощники заложили, есть такая форма профилактики разговора о важном. Вы знаете, честно скажу, я не понимаю, о чем там вот разговоры каждую субботу или там пятницу в школу. У нас, я уже сказал, есть совет по координации разных действий с разных госорганов по профилактике преступности несовершеннолетних. И вы знаете, к нам приходит от Министерства просвещения, науки и образования. Росмолодежь есть такой вновь организованный орган по работе с молодежью. Как-то не внушает доверия та работа, которую они нам презентуют. Все как-то больше. Вот мы создаем методички, ведем планирование. А Росмолодежь вообще меня удивила. Вы чем занимаетесь-то, брат? А мы, говорит, получаем гранты и проводим конференции на эти гранты. А что еще делаете? А ничего не делаем. Зачем делать, когда можно просто гранты положить, распихать по карманам и ждать следующего гранта? Неприятная новость, что вот предшественница этого нынешнего молодого человека, молодая девушка до 30 лет, ну она просто попалась на мошенничестве, фамилию назвать не буду. Росмолодежь. Мошенничество. А папа до этого, этой девушки, попался тоже по статье мошенничества.
8: На радио «Лента». Цифра дня.
23: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
8: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
3: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
5: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
0: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
8: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
2: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
1: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
2: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
1: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
2: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
1: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
2: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
3: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
2: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
6: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета. И оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
7: Говорят военкоры.
9: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
3: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России продукт верхних классов общества, политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
9: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал Зергулио о вкладах и старой памяти обнуления.
0: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
9: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
0: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
3: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
2: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
4: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
2: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
4: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
2: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
15: Зет-блогер и военный волонтер Владимир Грубник о стремительном ухудшении обстановки для российской армии на Донбассе.
10: Сейчас, получается, у нас складывается такая ситуация. Она свалилась на нас с неба. Она достаточно прогнозируемая. На настоящее время противник за счет технических решений в области БПЛА добился того, что у нас фронт двигается вперед значительно медленнее, чем противник расширяет нам в тыл свой фронт зоны поражения БПЛА. То есть, если там раньше он там был 5 километров, потом 10 километров, то сейчас в некоторых местах он достигает и по 160 километров контролируемого поражения. Сейчас, получается, это вошло уже в такую серьезную системную работу противника по нашим неглубоким и даже достаточно глубоким тылам.

0: топливом, склады с боеприпасами, какие-то ПВД, пункты управления и так далее. То есть делается это достаточно прицельно, используется весь комплекс данных, в частности, это используется агентурка, используется вся база, накопленная за эти годы по помещениям, например, которые там в Донецке, в области, например, там, ну, я имею в виду там в ДНР, в ЛНР. Противник все это время собирал данные, где что, какое перемещение, то есть методами агентурной разведки, методами объективного контроля, методами осинта, то есть эта база набивалась.
1: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за

0: обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссию из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 27 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Наутис. Ну, Наутис символизирует необходимость, ограничения и какие-то внутренние уроки. Это порой тяжелая, но важная энергия, которая напоминает, чтобы двигаться дальше, нужно принять какие-то ограничения как часть процесса. Понимаете, это как плата за что-то. И в такой день... Это когда именно ограничения могут стать правильным толчком к переменам. Вот в работе, например, вы можете столкнуться с препятствиями какими-то. Может, сжатые сроки, может, бюджетные ограничения или сложные условия, но Наутис не несет стужи. Это не барьер, а мотивация. И если вы встретите стену, не ругайте себя, спросите, как можно ее обойти или обойтись без нее. И, может быть, проект требует доработки, перераспределения ресурса, может, решение, к которому вы не готовы. Вот ограничение – это приглашение пересмотреть приоритеты и усилить фокус, понимаете? В отношениях Наутис призывает к честности. Если негласные правила не работают, время их менять. И может возникнуть ощущение зажатости, но это не провал. Вот поймите, это сигнал, что пора пересмотреть границы. Возможно, вы бросаете силы на отношения, которые не дают роста. Или наоборот, закрыты к диалогу. Вот в такой день важно сказать правду. Мне назревало, мне тяжело, мне нужно побыть одному. Вот все, что вы чувствуете, важно сказать вашему партнеру и самому себе. Понимаете, если отношения вам дороги, честное признание поможет не захлебнуться в токсичности. А по здоровью у нас день требует дисциплины. Возможно, пора наладить режим, отказаться от вредных привычек, пересмотреть питание, потому что Наутис – это сигнал. Тело просит порядка. Особенно важно обратить внимание на дыхание, пищеварение и иммунитет. Если давно откладывали поход к врачу, вот настал час. То есть усилия этого дня – это залог долгосрочного здоровья. Так что можем подытожить, да, ограничения – это не клетка, а каркас. Примите их, поймите свою потребность в порядке или защите, и вы увидите, именно ограничения выведут вас на новый уровень. Это как аскеза, да? Отказались от малого, дабы получить больше.
1: Радиолента. Ужас дня.
3: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: житель Краснодарского края подъехал к пустой автозаправочной станции системообразующей компании «Газпромнефть», будучи полностью уверенным в том, что сейчас заправит полный бак.
5: По поводу заправок, вот смотрите, я на «Газпромнефти» сейчас, в Краснодарском крае. Никого, вообще никого. Была вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть, пожалуйста, стоит. Но я не за это хочу рассказать, а за то, что что? А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще. А может, 95-го нет? Подожди. Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
7: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
6: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
8: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
9: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть? Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
10: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
6: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
3: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
6: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
7: 22 апреля 3 жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не строй единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
6: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
11: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
6: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. Это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти, на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем.
12: По стране суточная потребность в топливе – порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
13: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
15: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
14: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
16: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, а делать тоже вопрос где.
14: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источника Фрейтер, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танек» от «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
17: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
14: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
18: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина, будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
14: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Советник главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил считать использование искусственного интеллекта при преступлениях, отягчающим обстоятельствам.
19: В условиях цифровизации Следственный комитет последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях. В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса, отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Главные новости дня.
14: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
20: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й.
14: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
21: Очередь — это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
14: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
20: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
14: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
22: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
14: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще – за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
23: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
14: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Заместитель председателя правительства Александр Новак о том, что в России достаточно запасов топлива, а ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%.
0: У нас топлива достаточно на рынке. Сейчас идет перестройка логистических связей, системы с учетом потребностей. И такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
2: А как скоро?
0: Это балансировка рынка потребует какого-то времени.
2: А по запрету экспорта дизельного топлива на какой срок рассматривается предложение, когда оно возможно?
0: Сегодня мы нашли рассмотрение.
2: А сроки пока непонятны, это там на несколько месяцев или там на, пока на полгода?
0: Мы рассматриваем короткие сроки. Дизель избытки, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме пополнения остатков достаточно до нескольких месяцев.
1: На радио «Лента» опасность дня.
3: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Воронежский военный блогер Александр Лунин потребовал от президента Путина остановить беспредел в армии и пригрозил развернуть оружие против Кремля.
5: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. У меня все.
3: Участник спецоперации Олег Емельянов о том, что солдаты не получают обещанных выплат, но при этом вынуждены тратить свои деньги, потому что в армии нет даже молотков и гвоздей.
8: 23 июня подписал контракт. Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну, просто. У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400.
7: Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Москвы рассказала, как хотела немножко схитрить, покупая бензин, и что из этого вышло.
9: Больше 30 литров на одну машину не дают. Ну, по крайней мере, мне не дали. Вот я хотела дозаправиться, схитрить, короче. То есть я заправилась на одной заправке и думала, ну, сейчас на другую поеду, и там еще дозаправлюсь. Еду, а там уже везде по нулям. Вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто люди испугались и скупили весь бензин. Такое тоже бывает, как вот во времена ковида все скупили туалетную бумагу и приходилось пользоваться газеткой. Вот. Так что, если это так, то надеюсь, что все скоро изменится. Люди успокоятся и перестанут тоннами сливать бензин.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда, где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все, финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть обороты надлежащие, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напоится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
13: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
12: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре На Даре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
15: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
12: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
16: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
12: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
17: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
24: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев

0: Того повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Почему у Украины нет топливного коллапса? Военкор канал «Синяя Z» Борода о малых НПЗ, Дунае и недоработанной логистике.
4: А почему у противника нет топливного коллапса? Действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине нет. Последний, Кременчугский, принадлежит, кстати, азербайджанской государственной компании «Сакар». Был выведен из строя массированной ракетной атакой. Но почему на Украине до сих пор нет острого топливного кризиса, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре? Первая причина – это смена модели производства. Киев сделал ставку на россыпь малых заводов, которые сложно выловить и уничтожить. Плюс перестроили поставки. Топливо из Европы поступает на Украину в основном через два типа портов. Главный морской хаб – порт Констанца в Румынии. Сюда морем привозят топливо из Турции, Греции, Саудовской Аравии и даже Индии. Оттуда его везут на Украину по железной дороге или автоцистернами. Основные речные порты, естественно, сосредоточены на Дунае. Украинцы на 100% зависят от импортного топлива. И очевидно, что отсутствие у них коллапса – наша недоработка. Как и коллапс внутри самой России – тоже наша.
3: Военная интеграция уже запущена. Военкор Живов, о словах Урсулы фон дер Ляйен, немецких дронах и датском топливе для «Фламинго».
5: Глава Еврокомиссии заявила, что военная и промышленная интеграция Евросоюза с Украиной уже запущена. По ее словам, глубокая интеграция военной индустрии уже демонстрирует результаты. Цитата. «Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии. Топливо для ракет «Фламинго» скоро будет производиться в Дании». Также она подчеркнула необходимость объединить украинские инновации и европейские технологии. Призвала не дожидаться вступления Украины в Евросоюз для углубления такого взаимодействия. Фон дер Ляйен также объявила о выделении первого транша на 3,2 миллиарда евро Украине в рамках пакета помощи на 90 миллиардов. Также представитель Еврокомиссии сообщил, что они планируют выделить Украине второй транш на 4 миллиарда евро в сентябре.
3: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
4: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Хорнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском

0: Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
1: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
2: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
2: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
5: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России – продукт верхних классов общества – политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
4: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
6: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять. А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
4: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
7: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен.
6: Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Иркутска Эмма Кокошникова подала сигнал бедствия. В их городе нет бензина. Люди в очередях на автозаправочные станции стоят по 8 часов. И все равно всем бензина не хватает.
9: Ребят, СОС, ситуация просто критическая. Вот сейчас я приехала, мы специально снимали видео, где люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске. Я не понимаю, что происходит с нашим городом, почему в других регионах и городах нет такой ситуации, как у нас. Я просто реально прошу помощи, кого отметить, кому обратиться, чтобы на нас обратили внимание и что-то сделали для того, чтобы дали бензин людям.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
11: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
10: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
11: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
10: Логично.
11: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
10: То есть?
11: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
10: Ага, системный шок.
11: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
10: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно. А люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
11: Дело вообще не в людях, проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
10: Кошмар!
11: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
10: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в САКах санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
11: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ
10: и пойти домой.
11: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
10: Слушай, с электричеством все понятно, логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод — это же просто трубы и гравитация.
11: Ну,
10: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
11: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город — это поток.
10: Поток останавливается, город замирает.
11: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
10: Ну, насосы качают, да.
11: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
10: То есть насосы полностью на электричестве?
11: Абсолютно. Нет тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
10: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
11: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
10: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
11: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
10: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
11: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
10: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
11: Должны быть, и они даже включились в первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
10: Так.
11: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
10: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
11: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
10: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
11: Да, цифровое решение для физического коллапса.
10: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
11: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
10: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
11: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
10: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
11: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
10: Так.
11: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
10: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
11: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
10: 200 фур? Ого!
11: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
10: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
11: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
10: Нужен химический анализ.
11: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
10: Подожди, полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
11: 100 часов.
10: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
11: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
10: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
11: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
10: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
11: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
10: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
11: Да-да, ситуация контролируется.
10: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
11: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
10: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на четвертом этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
11: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
10: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
11: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
10: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
11: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
10: Начинаешь скупать все подряд.
11: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
10: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
11: Урон экономике наносится прямо сейчас. Каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
10: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
11: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
10: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
11: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся. Но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен. И компенсировать это никто не будет.
10: Так, а реалистичный?
11: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования, веерное отключение по часам, и начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
10: Ну и пессимистичный сценарий.
11: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
10: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу. который вообще выходит за рамки одного полуострова.
11: К какому?
10: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
11: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
10: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
12: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
13: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
0: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
14: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
15: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть? Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
16: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
0: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
17: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
0: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников. Однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня. Но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать. Ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
18: 22 апреля 3 жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не строй единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
0: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
19: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говна мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
0: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничение на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. И это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти, на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
1: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Семейная пара из Уфы посреди ночи поехали искать в городе бензин. И от увиденного были в шоке.
21: Друзья мои, время 10 минут второго. Мы с папой уезжаем на поиски бензина. Сейчас посмотрим обстановку. У нас стресс. Мы насмотрелись роликов, увидели очереди. Сейчас убедиться решили сами.
22: Так, это, короче, в общем, третья заправка. Это вот такие очереди в Уфе просто неимоверные. В третьем часу ночи, понимаете? Мы просто в шоке. Это вот заправка Башнефть. Лукойл, короче, Башнефть, Посипайлово, вот такие очереди. 10 минут третьего ночи.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
24: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
23: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
2: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
23: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
4: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
23: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
5: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
23: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Иерей Федор Лукьянов о том, что в Советском Союзе бесплодие лечили воздержанием, а ЭКО легализует заведомо неполные семьи.
6: Посмотрите, как лечилось бесплодие в Советском Союзе, даже в Советском Союзе. Приходил бесплодный человек к врачу, ему говорили: вы знаете, простите, но ваше бесплодие, это не только, это генетически, здесь это буквально была доля процента. Это было в основном приобретенное заболевание, это образ жизни. И человеку предлагали пожить целомудренно. 2 года, это советское время, подчеркиваю. Тут церковь к этому не имела никакого отношения. Но принцип излечения бесплодия был такой, что восстанавливалась естественная репродуктивная способность человека. Сегодня же никто это не предлагает. Сегодня часто в Белоруссию наши ездят граждане, которые хотят восстановить естественный репродуктивный потенциал. Потому что наши клиники, все их индустрия лечения бесплодия, восстановления естественного репродуктивного потенциала разрушена системой вспомогательных репродуктивных технологий, которая очень коммерциализирована, которая была пролоббирована на высоком государственном уровне. Заметим, что в странах Европы ЭКО не финансируется государством. И в других странах тоже. У нас оно финансируется государством. Больше того, нашим губернаторам спускают так называемое меню демографическое, где, представляете, экстракорпоральное оплодотворение подается как демографический инструмент. Как то, что якобы будет способствовать повышению демографии. Ну, простите меня, давайте сравним, сколько нужно потратить денег на это государственных, и каков эффект, и мы поймем, какой здесь мизерный демографический эффект. А вот проблемы с экстракорпоральным оплодотворением, они очень серьезные.
3: Криминальные новости.
7: 5 человеческих голов нашли в морозильнике частного учебного медицинского центра на Суздальской улице в Москве. В клинике преподавали курсы по анатомии, стоматологии и пластическим операциям. На сайте врачи указывали, что обучают будущих специалистов на настоящих человеческих органах. По данным МЭШ, головы нужны были для практических занятий по челюстно-лицевой хирургии. Они пролежали в морозильнике около недели, были упакованы в полиэтиленовые пакеты, их изъяли и направили на экспертизу. Силовики подозревают, что медицинский центр закупал биоматериал у моргов, каких именно сейчас выясняют. Обыски прошли в рамках уголовного дела по торговле органами в Санкт-Петербурге, которое было возбуждено еще в феврале. По версии следствия, фирма «Анабиоз» занималась продажей биологических моделей для обучения медиков, но ее заподозрили в незаконном доступе к трупам и их дальнейшем использовании. Тогда организатором схемы был руководитель компании «Анабиоз» Станислав Маслов. Он изготавливал из человеческих останков биомодели для обучения косметологов, хирургов, стоматологов и других спецов, а затем продавал их различным организациям. По информации 112, начальник морга Александровской больницы Андрей Ковецкий ежемесячно получал от Маслова около 500 тысяч рублей за незаконную продажу тел и их частей. Трое подростков похитили 11-летнего школьника, избили его и заперли в сарае в Приморье. Все произошло в поселке Заводской города Артема. Трое подростков затолкали 11-летнего мальчика в машину и увезли в сарай. Там они связали ребенка скотчем, избили и оставили одного. Мальчику удалось самостоятельно освободиться, после чего он добрался домой и рассказал обо всем родителям. Подозреваемых уже задержали, ими оказались трое парней 16 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Два пассажирских автобуса обстреляны в Екатеринбурге. Ранен мужчина. По данным базы, стрельба велась из пневматического оружия. Несколько пуль пробили стекла и попали в салон. Один из пассажиров получил ранение туловища. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Стрелок скрылся с места преступления. Его разыскивают полицейские. По словам местных, огонь мог вестись со стороны строящихся неподалеку домов. И это не первый обстрел в этом районе. Ранее несколько машин на соседней парковке были повреждены стрельбой из пневматики. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
10: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии, ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
3: Главные новости дня.
0: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
11: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
0: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
12: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
0: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
13: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
0: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
14: Нету бензина.

0: сделаете, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» опасность дня. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о громких заявлениях депутатов и о том, что они никак не решают существующие проблемы.
5: Представители Коммунистической партии Российской Федерации в последнее время сумели разнообразить общественное пространство достаточно яркими заявлениями и даже несколько взбудоражить умы. Может быть, это и неплохо, поскольку прогрессивное сообщество сумело хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, например, от непростой ситуации с бензином. Сначала Геннадий Зюганов выразил недовольство тем, что деньги бизнеса из банковских вкладов россиян, триллионы рублей, не работают на экономику. Это было истолковано как намерение эти самые вклады изъять. Лидер КПРФ был подвергнут критике, в том числе и со стороны коллег по Государственной Думе. В ответ он сильно возмутился. Его слова извратили. Геннадий Андреевич говорил исключительно об инвестициях, как лучше хотел. Страсти в итоге улеглись. Однако, буквально на следующий день председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина резко отреагировала на законопроект «Новых людей» – это партия такая – о криминализации домашнего насилия. По словам парламентария, подобная инициатива отпугнет молодежь от брака. Далее цитата. «У нас сейчас 8 семей из 10 разводятся. Если все это принять, будут разводиться все 10. Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз отмерить и 1 раз отрезать». Конец цитаты. Нет смысла открывать по этому поводу очередную дискуссию. Тем более, что идет она уже далеко не первый год. Важно другое. В государстве, как мы видим, все-таки есть некоторые проблемы. Деньги в банках не работают, граждане не желают жить в семейном союзе долго и счастливо и, соответственно, повышать демографические показатели. Заметьте, что закон о домашнем насилии, есть он или нет его, особо на это не влияет. Так же, как и повышенная пошлина за расторжение брака. Так кажется, что Государственная Дума, где заседают депутаты от новых людей, КПРФ и других партий, просто обязана эти проблемы решать. И где же, простите, эти самые решения? Запреты есть. Законодательство в этой части последовательно улучшается и модернизируется. В каких-то случаях мы 7 раз отмеряем, а в других сразу режем. Без подготовки. А народ российский продолжает разводиться.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Крымский блогер «Видео» дал краткий отчет о ситуации на Керченском мосту за последние сутки.
7: Значит, короткий обзор того, что произошло. Приблизительно в 22:30, ну, около 11 часов через Багирова я заехал и со стороны Керчи стал в пробку где-то в 11:30, ну, плюс.

0: плюс-минус. Начало работу ПВО наше. Видя все происходящее, было весьма опасно. Посмотрели мы на все это дело до 3 часов ночи, решили не искушать. Заехали в Керчь, переночевали в машине, в 6:30 встали опять в пробку с Керчи. В 10:23 заехали на мост. Вот такая вот история.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края. А в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
3: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
2: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
4: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
2: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
4: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
2: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
5: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
6: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
5: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
7: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
3: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
2: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
4: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
2: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
4: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
2: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
10: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, ну, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, ну, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
9: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса, компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
10: Обычных людей, я правильно понимаю?
9: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
10: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, ну, превышает трехлетние потребности всего государства?
9: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
10: Ну, подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
9: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
10: 13 триллионов?
9: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
10: Военные расходы – это драйвер экономики. Ну, типа, заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
9: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
10: И как это можно провернуть легально?
9: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
10: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
9: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
10: 3%? При текущей инфляции под 20? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
9: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
10: Жесть. Но, слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
9: И вот тут система рухнет чисто технически.
10: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
9: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
10: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
9: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
10: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. затем вообще до 10 тысяч в месяц.
9: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
10: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
9: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
10: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
9: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
10: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
9: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
10: Заводы, бренды.
9: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
10: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
9: Давай, предлагай варианты.
10: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
9: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
10: А инкассаторы?
9: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
10: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
9: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
10: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
9: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
10: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
9: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным. Ты не сможешь его легально потратить.
10: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы – убежище. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
9: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
10: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей, кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы –
11: Золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
9: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
11: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
9: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки, налоги, коммуналка.
11: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
9: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
11: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
9: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
11: Который будет копеечным.
9: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
11: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
9: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковские процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности – все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
11: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно – математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете – военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день, обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек, резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
9: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
11: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
9: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию.
1: Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
4: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
2: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
12: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
2: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
13: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
2: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
14: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работу в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
2: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радиолента. Прямая речь.
15: Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко о том, что иноагентам хотят запретить избавляться от имущества через сделки дарения и брачные договоры.
16: Вот с этим предложением, значит, формат специального счета. Казалось бы, ну все ж нормально, и деньги зафиксировали. Да нет, на сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения, либо переуступка, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры, они просто передают все свои эти права фиктивно и, соответственно, уходят от влияния этого формата применения этого специального счета. Поэтому мы немножко поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и понимаем и предлагаем сейчас определить, конечно, ценовую форму сделки определенную и, наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса. Что, у нас хороший институт нотариальный. Может и попробовать этот формат обеспечить для того, чтобы не было возможности уйти от этих финансовых приобретений, которые, казалось бы, нам казалось на тот момент, что мы уже вроде бы их преградили, приостановили. Это вот первое то, что вот мы в этом году, Андрей, будем предлагать как изменение нашего законодательства.
8: Главные новости дня.
17: Нет дыма без огня. Вспоминаем Сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
18: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
17: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
19: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с четырьмя нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
17: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
20: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
17: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было «отобрать и поделить», а сейчас просто «отобрать». По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
21: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. может меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить. И главный вопрос, это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить или его попросили? Второй вариант хуже.
17: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин признался, что не понимает, о чем идет речь в разговорах о важном, и что ему не внушает доверие Росмолодежь.
0: Ну вот здесь у меня заложено, помощники заложили, есть такая форма профилактики разговора о важном. Вы знаете, честно скажу, я не понимаю, о чем там этот разговор каждую субботу или там пятницу в школу. У нас, я уже сказал, есть совет по координации разных действий с разных госорганов по профилактике преступности несовершеннолетних. И вы знаете, к нам приходит от Министерства просвещения, науки и образования, Росмолодежь, есть такой вновь организованный орган по работе с молодежью. Как-то не внушает доверия та работа, которую они нам презентуют. Все как-то больше. Вот мы создаем методички, ведем планирование. А Росмолодежь вообще меня удивила. Вы чем занимаетесь-то, брат? А мы, говорит, получаем гранты и проводим конференции на эти гранты. А что еще делаете? А ничего не делаем. Зачем делать, когда можно просто гранты положить, распихать по карманам и ждать следующего гранта? Неприятная новость, что вот предшественница этого нынешнего молодого человека, молодая девушка до 30 лет, ну она просто попалась на мошенничестве, фамилию называть не буду. Росмолодежь? Мошенничество. А папа до этого, этой девушки, попался тоже по статье мошенничества.
8: На радио «Лента». Цифра дня.
6: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
22: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
5: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
23: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
3: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
2: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
3: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
2: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
3: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
2: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
7: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
2: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» — это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
8: Говорят военкоры.
5: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
1: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России – продукт верхних классов общества – политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы ни были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
5: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
23: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
5: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-борода» об угрозах Зеленского-Лукашенко.
23: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
8: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
2: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
4: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
2: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объект официально не уточнил.
9: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
2: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
9: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
2: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
15: Зет-блогер и военный волонтер Владимир Грубник о стремительном ухудшении обстановки для российской армии на Донбассе.
11: Сейчас, получается, у нас складывается такая ситуация. Она, я бы не сказал, что она свалилась на нас с неба. Она достаточно прогнозируемая. На настоящее время противник за счет технических решений в области БПЛА добился того, что у нас фронт двигается вперед значительно медленнее, чем противник расширяет нам в тыл свой фронт зоны поражения БПЛА. То есть, если там раньше он там был 5 километров, потом 10 километров, то сейчас в некоторых местах он достигает и по 160 километров контролируемого поражения. Сейчас, получается, это вошло уже в такую серьезную системную работу противника по нашим неглубоким и даже достаточно глубоким тылам. Пришли к ситуации, когда у нас в Донецке стало опаснее в 26-м году весной, стало опаснее в мае, да, стало опаснее,

0: в области, например, там, ну, я имею в виду там, в ДНР, в ЛНР, противник все это время собирал данные, где что, какое перемещение, то есть методами агентурной разведки, методами объективного контроля, методами осинта, то есть эта база набивалась.
1: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов.

0: Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссию из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 27 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Наутис. Ну, Наутис символизирует необходимость, ограничения и какие-то внутренние уроки. Это порой тяжелая, но важная энергия, которая напоминает, чтобы двигаться дальше, нужно принять какие-то ограничения как часть процесса. Понимаете, это как плата за что-то. И в такой день... Это когда именно ограничения могут стать правильным толчком к переменам. Вот в работе, например, вы можете столкнуться с препятствиями какими-то, может, сжатые сроки, может, бюджетные ограничения или сложные условия, но Наутис не несет стужи. Это не барьер, а мотивация. И если вы встретите стену, не ругайте себя, спросите, как можно ее обойти или обойтись без нее. И, может быть, проект требует доработки, перераспределения ресурса, может, решение, к которому вы не готовы. Вот ограничение – это приглашение пересмотреть приоритеты и усилить фокус, понимаете? В отношениях Наутис призывает к честности. Если негласные правила не работают, время их менять. И может возникнуть ощущение зажатости, но это не провал. Вот поймите, это сигнал, что пора пересмотреть границы. Возможно, вы бросаете силы на отношения, которые не дают роста. Или наоборот, закрыты к диалогу. Вот в такой день важно сказать правду. Мне назревало, мне тяжело, мне нужно побыть одному. Вот все, что вы чувствуете, важно сказать вашему партнеру и самому себе. Понимаете, если отношения вам дороги, честное признание поможет не захлебнуться в токсичности. А по здоровью у нас день требует дисциплины. Возможно, пора наладить режим, отказаться от вредных привычек, пересмотреть питание, потому что Наутис – это сигнал. Тело просит порядка. Особенно важно обратить внимание на дыхание, пищеварение и иммунитет. Если давно откладывали поход к врачу, вот настал час. То есть усилия этого дня – это залог долгосрочного здоровья. Так что можем подытожить, да, ограничения – это не клетка, а каркас. Примите их, поймите свою потребность в порядке или защите, и вы увидите, именно ограничения выведут вас на новый уровень. Это как аскеза, да? Отказались от малого, дабы получить больше.
1: Радиолента. Ужас дня.
3: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Житель Краснодарского края подъехал к пустой автозаправочной станции системообразующей компании «Газпромнефть», будучи полностью уверенным в том, что сейчас заправит полный бак.
5: По поводу заправок, вот смотрите, я на «Газпромнефти» сейчас, в Краснодарском крае. Никого, вообще никого. Была вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть. Пожалуйста, стоит. Но я не за это хочу рассказать, а за то, что что? А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. А, заправка закрыта вообще. А может, 95-го нет? Подожди. Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем средняя по России.
7: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда, когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
6: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
8: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
9: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чаек бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
10: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
6: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
11: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
6: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
12: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
6: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
13: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
6: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: радіолента «Балтійський лоцман».
14: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. Это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой – танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на одну третью. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
15: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегород нефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
17: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
16: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
18: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
16: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источника Фрейтер, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танек» от «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился Куйбышевский НПЗ, а 1 июня – Волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
19: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
16: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
20: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина, будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
16: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
21: Радиолента. Прямая речь.
22: Советник главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил считать использование искусственного интеллекта при преступлениях, отягчающим обстоятельствам.
23: В условиях цифровизации Следственный комитет последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях. В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса, отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта.
21: Главные новости дня.
16: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
0: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й.
16: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
2: Очередь — это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
16: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
2: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
16: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
3: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
16: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
4: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
16: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
22: заместитель председателя правительства Александр Новак о том, что в России достаточно запасов топлива, а ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%.
5: У нас топлива достаточно на рынке. Просто сейчас идет перестройка логистических связей, системы, с учетом потребностей. И такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
7: А как скоро?
5: Это балансировка рынка потребует какого-то времени.
7: А по запрету экспорта дизельного топлива на какой срок рассматривается предложение, когда оно возможно?
5: Сегодня мы нашли это рассмотрение.
7: А сроки пока непонятны, это там на несколько месяцев или там на, пока на полгода?
5: Мы рассматриваем короткие сроки. Дизель избытки, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме пополнения остатков достаточно до нескольких месяцев.
21: На радио «Лента» «Опасность дня».
14: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Воронежский военный блогер Александр Лунин потребовал от президента Путина остановить беспредел в армии и пригрозил развернуть оружие против Кремля.
8: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. У меня все.
14: Участник спецоперации Олег Емельянов о том, что солдаты не получают обещанных выплат, но при этом вынуждены тратить свои деньги, потому что в армии нет даже молотков и гвоздей.
9: 23 июня подписал контракт. Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну, просто. У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
22: Жительница Москвы рассказала, как хотела немножко схитрить, покупая бензин, и что из этого вышло.
24: Больше 30 литров на одну машину не дают. Ну, по крайней мере, мне не дали. Вот я хотела дозаправиться, схитрить, короче. То есть я заправилась на одной заправке и думала, ну, сейчас на другую поеду, и там еще дозаправлюсь. Еду, а там уже везде по нулям. Вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто люди испугались и скупили весь бензин. Такое тоже бывает, как вот во времена ковида все скупили туалетную бумагу и приходилось пользоваться газеткой. Вот. Так что, если это так, то надеюсь, что все скоро изменится. Люди успокоятся и перестанут тоннами сливать бензин.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть обороты надлежащие, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то, или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта», и вас услышат.
10: Радио «Лента». Голос темного времени.
21: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
12: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
1: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
13: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
1: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
15: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
1: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
25: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
17: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
0: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.

0: В регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом, поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Почему у Украины нет топливного коллапса? Военкор канал «Синяя Z» Борода о малых НПЗ, Дунае и недоработанной логистике.
3: А почему у противника нет топливного коллапса? Действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине нет. Последний, Кременчугский, принадлежит, кстати, азербайджанской государственной компании «Сакар». Был выведен из строя массированной ракетной атакой. Но почему на Украине до сих пор нет острого топливного кризиса, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре? Первая причина — это смена модели производства. Киев сделал ставку на россыпь малых заводов, которые сложно выловить и уничтожить. Плюс перестроили поставки. Топливо из Европы поступает на Украину в основном через два типа портов. Главный морской хаб — порт Констанца в Румынии. Сюда морем привозят топливо из Турции, Греции, Саудовской Аравии и даже Индии. Оттуда его везут на Украину по железной дороге или автоцистернами. Основные речные порты, естественно, сосредоточены на Дунае. Украинцы на 100% зависят от импортного топлива. И очевидно, что отсутствие у них коллапса — наша недоработка. Как и коллапс внутри самой России — тоже наша.
2: Военная интеграция уже запущена. Военкор Живов о словах Урсулы фон дер Ляйен, немецких дронах и датском топливе для «Фламинго».
4: Глава Еврокомиссии заявила, что военная и промышленная интеграция Евросоюза с Украиной уже запущена. По ее словам, глубокая интеграция военной индустрии уже демонстрирует результаты. Цитата. «Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии. Топливо для ракет «Фламинго» скоро будет производиться в Дании». Также она подчеркнула необходимость объединить украинские инновации и европейские технологии. Призвала не дожидаться вступления Украины в Евросоюз для углубления такого взаимодействия. Фон дер Ляйен также объявила о выделении первого транша на 3,2 миллиарда евро Украине в рамках пакета помощи на 90 миллиардов. Также представитель Еврокомиссии сообщил, что они планируют выделить Украине второй транш на 4 миллиарда евро в сентябре.
2: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
3: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Харнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления — может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
5: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло

0: возгорания. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
2: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
2: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
5: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России продукт верхних классов общества – политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
4: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
6: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять. А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
4: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
6: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном Не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри, потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Иркутска Эмма Кокошникова подала сигнал бедствия. В их городе нет бензина. Люди в очередях на автозаправочной станции стоят по 8 часов. И все равно всем бензина не хватает.
9: Ребят, СОС, ситуация просто критическая. Вот сейчас я приехала, мы специально снимали видео, где люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске. Я не понимаю, что происходит с нашим городом, почему в других регионах и городах нет такой ситуации, как у нас. Я просто реально прошу помощи, кого отметить, кому обратиться, чтобы на нас обратили внимание и что-то сделали для того, чтобы дали бензин людям.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
11: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
10: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
11: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
10: Логично.
11: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
10: То есть?
11: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
10: Ага, системный шок.
11: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
10: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно. А люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
11: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
10: Кошмар.
11: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
10: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в Саках санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, абсолютно разные.
11: Верно. Потому что химическое производство — это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ и...
10: И пойти домой.
11: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
10: Слушай, с электричеством все понятно, логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод — это же просто трубы и гравитация.
11: Ну,
10: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
11: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город — это поток.
10: Поток останавливается, город замирает.
11: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
10: Ну, насосы качают, да.
11: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
10: То есть насосы полностью на электричестве?
11: Абсолютно. Не тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
10: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
11: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
10: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
11: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
10: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
11: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в недоступные бетонные сейфы.
10: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
11: Должны быть, и они даже включились первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
10: Так.
11: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
10: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
11: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
10: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
11: Да, цифровое решение для физического коллапса.
10: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
11: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
10: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
11: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
10: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров — это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
11: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
10: Так.
11: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
10: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
11: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
10: 200 фур? Ого!
11: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
10: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
11: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
10: Нужен химический анализ.
11: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
10: Подожди. Полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
11: 100 часов.
10: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
11: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
10: И это мы посчитали только воду для питья. без воды для больниц, без топлива для генераторов.
11: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
10: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
11: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
10: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
11: Да-да, ситуация контролируется.
10: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
11: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
10: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на четвертом этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
11: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
10: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
11: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
10: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
11: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
10: Начинаешь скупать все подряд.
11: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
10: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
11: Урон экономике наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
10: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
11: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
10: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
11: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся, но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен, и компенсировать это никто не будет.
10: Так, а реалистичный?
11: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
10: Ну и пессимистичный сценарий.
11: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
10: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
11: К какому?
10: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
11: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
10: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, 1 мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
12: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда, согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
14: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда, когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
13: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
15: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
16: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
17: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
13: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
18: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
13: А золотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников. Однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня. Но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать. Ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контракт контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
14: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не строй Единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
13: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
19: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
13: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. И это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны.
20: Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти, на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой – танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
0: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Семейная пара из Уфы посреди ночи поехали искать в городе бензин. И от увиденного были в шоке.
21: Друзья мои, время 10 минут второго. Мы с папой уезжаем на поиски бензина. Сейчас посмотрим обстановку. У нас стресс. Мы насмотрелись роликов, увидели очереди. Сейчас убедиться решили сами.
22: Так, это, короче, в общем, третья заправка. Это вот такие очереди в Уфе просто неимоверные. В 3:00 ночи, понимаете? Мы просто в шоке. Это вот заправка «Башнефть». «Лукойл», короче, «Башнефть», «Посипайлово». Вот такие очереди. 3:00 ночи.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
24: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
23: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
25: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать налы с депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
23: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
1: не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку. Мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
23: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
2: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
23: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Иерей Федор Лукьянов о том, что в Советском Союзе бесплодие лечили воздержанием, а ЭКО легализует заведомо неполные семьи.
4: Посмотрите, как лечилось бесплодие в Советском Союзе, даже в Советском Союзе. Приходил бесплодный человек к врачу, ему говорили: вы знаете, простите, но ваше бесплодие, это не только, это генетически, здесь это буквально была доля процента. Это было в основном приобретенное заболевание, это образ жизни. И человеку предлагали пожить целомудренно. 2 года, это советское время, подчеркиваю, тут церковь к этому не имела никакого отношения. Но принцип излечения бесплодия был такой, что восстанавливалась естественная репродуктивная способность человека. Сегодня же никто это не предлагает. Сегодня часто в Белоруссию наши ездят граждане, которые хотят восстановить естественный репродуктивный потенциал. Потому что наши клиники, все их индустрия лечения бесплодия, восстановления естественного репродуктивного потенциала разрушена системой вспомогательных репродуктивных технологий, которая очень коммерциализирована, которая была пролоббирована на высоком государственном уровне. Заметим, что в странах Европы ЭКО не финансируется государством. И в других странах тоже. У нас оно финансируется государством. Больше того, нашим губернаторам спускают так называемое меню демографическое, где, представляете, экстракорпоральное оплодотворение подается как демографический инструмент. Как то, что якобы будет способствовать повышению демографии. Ну, простите меня, давайте сравним, сколько нужно потратить денег на это государственных, и каков эффект, и мы поймем, какой здесь мизерный демографический эффект. А вот проблемы с экстракорпоральным оплодотворением, они очень серьезные.
3: Криминальные новости.
5: 5 человеческих голов нашли в морозильнике частного учебного медицинского центра на Суздальской улице в Москве. В клинике преподавали курсы по анатомии, стоматологии и пластическим операциям. На сайте врачи указывали, что обучают будущих специалистов на настоящих человеческих органах. По данным МЭШ, головы нужны были для практических занятий по челюстно-лицевой хирургии. Они пролежали в морозильнике около недели, были упакованы в полиэтиленовые пакеты и изъяли и направили на экспертизу. Силовики подозревают, что медицинский центр закупал биоматериал у моргов. Каких именно, сейчас выясняют. Обыски прошли в рамках уголовного дела по торговле органами в Санкт-Петербурге, которое было возбуждено еще в феврале. По версии следствия, фирма «Анабиоз» занималась продажей биологических моделей для обучения медиков, но ее заподозрили в незаконном доступе к трупам и их дальнейшем использовании. Тогда организация организатором схемы был руководитель компании «Анабиоз» Станислав Маслов. Он изготавливал из человеческих останков биомодели для обучения косметологов, хирургов, стоматологов и других спецов, а затем продавал их различным организациям. По информации 112, начальник морга Александровской больницы Андрей Ковецкий ежемесячно получал от Маслова около 500 тысяч рублей за незаконную продажу тел и их частей. Трое подростков похитили 11-летнего школьника, избили его и заперли в сарае в Приморье. Все произошло в поселке Заводской города Артема. Трое подростков затолкали 11-летнего мальчика в машину и увезли в сарай. Там они связали ребенка скотчем, избили и оставили одного. Мальчику удалось самостоятельно освободиться, после чего он добрался домой и рассказал обо всем родителям. Подозреваемых уже задержали, ими оказались трое парней 16 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Два пассажирских автобуса обстреляны в Екатеринбурге. Ранен мужчина. По данным базы, стрельба велась из пневматического оружия. Несколько пуль пробили стекла и попали в салон. Один из пассажиров получил ранение туловища. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Стрелок скрылся с места преступления. Его разыскивают полицейские. По словам местных, огонь мог вестись со стороны строящихся неподалеку домов. И это не первый обстрел в этом районе. Ранее несколько машин на соседней парковке были повреждены стрельбой из пневматики. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
9: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
3: Главные новости дня.
13: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
10: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
13: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
11: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
13: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
12: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем.
14: А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами, и неприятно. И вот что думаю, зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды, ребят, а как у вас с заправкой?
13: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось.

0: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» опасность дня.
2: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дриза о громких заявлениях депутатов и о том, что они никак не решают существующие проблемы.
3: Представители Коммунистической партии Российской Федерации в последнее время сумели разнообразить общественное пространство достаточно яркими заявлениями и даже несколько взбудоражить умы. Может быть, это и неплохо, поскольку прогрессивное сообщество сумело хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, например, от непростой ситуации с бензином. Сначала Геннадий Зюганов выразил недовольство тем, что деньги бизнеса из банковских вкладов россиян, триллионы рублей, не работают на экономику. Это было истолковано как намерение эти самые вклады изъять. Лидер КПРФ был подвергнут критике, в том числе и со стороны коллег по Государственной Думе. В ответ он сильно возмутился. Его слова извратили. Геннадий Андреевич говорил исключительно об инвестициях, как лучше хотел. Страсти в итоге улеглись. Однако, буквально на следующий день председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина резко отреагировала на законопроект «Новых людей» – это партия такая – о криминализации домашнего насилия. По словам парламентария, подобная инициатива отпугнет молодежь от брака. Далее цитата. «У нас сейчас 8 семей из 10 разводятся. Если все это принять, будут разводиться все 10. Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз отмерить и 1 раз отрезать». Конец цитаты. Нет смысла открывать по этому поводу очередную дискуссию. Тем более, что идет она уже далеко не первый год. Важно другое. В государстве, как мы видим, все-таки есть некоторые проблемы. Деньги в банках не работают, граждане не желают жить в семейном союзе долго и счастливо и, соответственно, повышать демографические показатели. Заметьте, что закон о домашнем насилии, есть он или нет его, особо на это не влияет. Так же, как и повышенная пошлина за расторжение брака. Так кажется, что Государственная Дума, где заседают депутаты от новых людей, КПРФ и других партий, просто обязаны эти проблемы решать. И где же, простите, эти самые решения? Запреты есть. Законодательство в этой части последовательно улучшается и модернизируется. В каких-то случаях мы 7 раз отмеряем, а в других сразу режем, без подготовки. А народ российский продолжает разводиться.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Крымский блогер «Видео» дал краткий отчет о ситуации на Керченском мосту за последние сутки.
5: Значит, короткий обзор того, что произошло. Приблизительно в 22:30, ну, около 11 часов, через Багерово я заехал и со стороны Керчи стал в пробку где-то в 11:30, ну, плюс-минус. Начала работу ПВО наше. Видя все происходящее, было весьма опасно. Посмотрели мы на все это дело до 3:00 ночи, решили не искушать. Заехали в Керчь, переночевали в машине.

0: 6.30 встали опять в пробку с Керчи. В 10.23 заехали на мост. Вот такая вот история.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
3: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
2: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
4: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
2: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
4: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
2: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Говорят военкоры.
5: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
6: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
5: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
7: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
3: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
2: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
4: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
2: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
4: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
2: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
9: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
8: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
9: Обычных людей, я правильно понимаю?
8: Именно. обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
10: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, ну, превышает трехлетние потребности всего государства?
8: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
9: Ну, подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
8: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
9: 13 триллионов!
8: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
9: Военные расходы – это драйвер экономики. Ну, типа, заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
8: ВВП на бумаге растет, это правда, но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
9: И как это можно провернуть легально?
8: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
9: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
8: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
9: 3%? При текущей инфляции под 20%? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
8: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
9: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
8: И вот тут система рухнет чисто технически.
9: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
8: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
9: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
8: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
9: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
8: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
9: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
8: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
9: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
8: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
9: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
8: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
9: Заводы, бренды.
8: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
9: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
8: Давай, предлагай варианты.
9: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
8: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
9: А инкассаторы?
8: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
9: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах?
8: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
9: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
8: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
9: В смысле? Ведут уголовную статью за доллары под матрасом?
8: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным, ты не сможешь его легально потратить.
9: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы убежища. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
8: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
9: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей, кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы – золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
8: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
9: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
8: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки. Налоги, коммуналка.
9: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
8: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
9: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
8: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
9: Который будет копеечным.
8: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
9: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
8: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковские процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности – все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
9: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно. Математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете – военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день, обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек, резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
8: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
9: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
8: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? В Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
4: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
2: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
12: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
2: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
13: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
2: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
14: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Транс-АЗС» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
2: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко о том, что иноагентам хотят запретить избавляться от имущества через сделки дарения и брачные договоры.
16: Вот с этим предложением, значит, формат специального счета. Казалось бы, ну все ж нормально, и деньги зафиксировали. Да нет. На сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения либо переуступкой, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры. Они просто передают все свои эти права фиктивно и, соответственно, уходят от влияния этого формата применения этого специального счета. Поэтому мы немножко поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и понимаем и предлагаем сейчас определить, конечно, ценовую форму сделки определенную и, наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса. Что у нас хороший институт нотариальный. Может и попробовать этот формат обеспечить для того, чтобы не было возможности уйти от этих финансовых приобретений, которые, казалось бы, на тот момент, что мы уже вроде бы их преградили, приостановили. Это вот первое то, что вот мы в этом году, Андрей, будем предлагать как изменение нашего законодательства.
11: Главные новости дня.
17: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
18: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
17: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
19: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с четырьмя нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
17: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
20: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
17: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
21: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать? Или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
17: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин признался, что не понимает, о чем идет речь в разговорах о важном, и что ему не внушает доверие Росмолодежь.
22: Ну вот здесь у меня заложено, помощники заложили, есть такая форма профилактики разговора о важном. Вы знаете, честно скажу, я не понимаю, о чем там этот разговор каждую субботу или там пятницу в школу. У нас, я уже сказал, есть совет по координации разных действий с разных госорганов по профилактике преступности несовершеннолетних. И вы знаете, к нам приходит от Министерства просвещения, науки и образования, Росмолодежь есть такой вновь организованный орган по работе с молодежью. Как-то не внушает доверия та работа, которую они нам презентуют. Все как-то больше. Вот мы создаем методички, ведем планирование. А Росмолодежь вообще меня удивила. Вы чем занимаетесь-то, брат? А мы, говорит, получаем гранты и проводим конференции на эти гранты. А что еще делаете? А ничего не делаем. Зачем делать, когда можно просто гранты положить, распихать по карманам и ждать следующего гранта? Неприятная новость, что вот предшественница этого нынешнего молодого человека, молодая девушка до 30 лет, ну она просто попалась на мошенничестве, фамилию называть не буду. Росмолодежь? Мошенничество, а папа до этого, этой девушки, попался тоже по статье мошенничества.
0: На радио «Лента» цифра дня.
23: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
24: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
5: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
25: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северокурильске, Сахалинской области и Дагестане. глава ТУВ обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
1: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
2: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
1: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
2: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
1: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
2: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
3: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
2: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» — это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
5: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
4: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России продукт верхних классов общества – политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
5: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
25: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий? 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение. Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
5: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор канал «Синяя Z-Борода» об угрозах Зеленского-Лукашенко.
25: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
8: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
2: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
9: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
2: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти три десятка резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
10: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
2: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
10: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
2: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания
0: дня. Радиолента. Прямая речь.
6: Зет-блогер и военный волонтер Владимир Грубник о стремительном ухудшении обстановки для российской армии на Донбассе.
11: Сейчас, получается, у нас складывается такая ситуация. Она, я бы не сказал, что она свалилась на нас с неба. Она достаточно прогнозируемая. На настоящее время противник за счет технических решений в области БПЛА добился того, что у нас фронт двигается вперед значительно медленнее, чем противник расширяет нам в тыл свой фронт зоны поражения БПЛА. То есть, если там раньше он там был 5 километров, потом 10 километров, то сейчас в некоторых местах он достигает и по 160 километров контролируемого поражения. Сейчас, получается, это вошло уже в такую серьезную системную работу противника по нашим неглубоким и даже достаточно глубоким тылам. Пришли к ситуации, когда у нас в Донецке стало опаснее в 26-м году весной, стало опаснее в мае, да, стало опаснее, чем в мае 24-го года, да, после взятия Авдеевки, в частности. Mm-hmm. Большое количество, вот за минувший месяц у моих друзей, знакомых, потому что я работаю с большим количеством подразделений, у многих поражены объекты, в частности, ТЭЧ, противник выбивает.

0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то,

0: чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссию из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 27 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Наутис. Ну, Наутис символизирует необходимость, ограничения и какие-то внутренние уроки. Это порой тяжелая, но важная энергия, которая напоминает, чтобы двигаться дальше, нужно принять какие-то ограничения как часть процесса. Понимаете, это как плата за что-то. И в такой день... Это когда именно ограничения могут стать правильным толчком к переменам. Вот в работе, например, вы можете столкнуться с препятствиями какими-то, может, сжатые сроки, может, бюджетные ограничения или сложные условия, но Наутис не несет стужи. Это не барьер, а мотивация. И если вы встретите стену, не ругайте себя, спросите, как можно ее обойти или обойтись без нее. И, может быть, проект требует доработки, перераспределения ресурса, может, решение, к которому вы не готовы. Вот ограничение – это приглашение пересмотреть приоритеты и усилить фокус, понимаете? В отношениях Наутис призывает к честности. Если негласные правила не работают, время их менять. И может возникнуть ощущение зажатости, но это не провал. Вот поймите, это сигнал, что пора пересмотреть границы. Возможно, вы бросаете силы на отношения, которые не дают роста. Или наоборот, закрыты к диалогу. Вот в такой день важно сказать правду. Мне назревало, мне тяжело, мне нужно побыть одному. Вот все, что вы чувствуете, важно сказать вашему партнеру и самому себе. Понимаете, если отношения вам дороги, честное признание поможет не захлебнуться в токсичности. А по здоровью у нас день требует дисциплины. Возможно, пора наладить режим, отказаться от вредных привычек, пересмотреть питание, потому что Наутис – это сигнал. Тело просит порядка. Особенно важно обратить внимание на дыхание, пищеварение и иммунитет. Если давно откладывали поход к врачу, вот настал час. То есть усилия этого дня – это залог долгосрочного здоровья. Так что можем подытожить, да, ограничения – это не клетка, а каркас. Примите их, поймите свою потребность в порядке или защите, и вы увидите, именно ограничения выведут вас на новый уровень. Это как аскеза, да? Отказались от малого, дабы получить больше.
1: Радиолента. Ужас дня.
3: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Житель Краснодарского края подъехал к пустой автозаправочной станции системообразующей компании «Газпромнефть», будучи полностью уверенным в том, что сейчас заправит полный бак.
5: По поводу заправок, вот смотрите, я на «Газпромнефти» сейчас, в Краснодарском крае. Никого, вообще никого. Была вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения какие-то, талоны, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть. Пожалуйста, стоит? Но я не за это хочу рассказать, а за то, что что? А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. А, заправка закрыта вообще. А может, 95-го нет? Подожди. Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем средняя по России.
7: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда, когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
6: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
8: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
9: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
10: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
6: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
11: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
6: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
12: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
6: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
13: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
6: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: радиолента «Балтийский лоцман».
14: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор Беспрозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. Это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой – танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на одну третью. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
15: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегород-Нефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
17: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
16: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
18: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
16: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источника Reuters, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танека» «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился Куйбышевский НПЗ, а 1 июня – Волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
19: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
16: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
20: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
16: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
22: Советник главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил считать использование искусственного интеллекта при преступлениях, отягчающим обстоятельствам.
23: В условиях цифровизации Следственный комитет последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях. В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса, отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта.
21: Главные новости дня.
16: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
0: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й.
16: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
2: Очередь — это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
16: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
3: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
16: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
4: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
16: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
24: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
16: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
22: заместитель председателя правительства Александр Новак о том, что в России достаточно запасов топлива, а ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%.
5: У нас топлива достаточно на рынке. Просто сейчас идет перестройка логистических связей, системы с учетом потребностей. И такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
7: А как скоро?
5: Ну, это балансировка рынка потребует какого-то времени.
7: А по запрету экспорта дизельного топлива на какой срок рассматривается предложение, когда оно возможно?
5: Сегодня мы на штабе рассматриваем.
7: А сроки пока непонятны, это там на несколько месяцев или там на, пока на полгода?
5: Мы рассматриваем короткие сроки. Дизеля достойки, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно до нескольких месяцев.
21: На радио «Лента» опасность дня.
14: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Воронежский военный блогер Александр Лунин потребовал от президента Путина остановить беспредел в армии и пригрозил развернуть оружие против Кремля.
8: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. У меня все.
14: Участник спецоперации Олег Емельянов о том, что солдаты не получают обещанных выплат, но при этом вынуждены тратить свои деньги, потому что в армии нет даже молотков и гвоздей.
9: 23 июня подписал контракт. Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну, просто. У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
22: Жительница Москвы рассказала, как хотела немножко схитрить, покупая бензин, и что из этого вышло.
10: Больше 30 литров на одну машину не дают. Ну, по крайней мере, мне не дали. Вот я хотела дозаправиться, схитрить, короче. То есть я заправилась на одной заправке и думала, ну, сейчас на другую поеду, и там еще дозаправлюсь. Еду, а там уже везде по нулям. Вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто люди испугались и скупили весь бензин. Такое тоже бывает, как вот во времена ковида все скупили туалетную бумагу и приходилось пользоваться газеткой. Вот. Так что, если это так, то надеюсь, что все скоро изменится. Люди успокоятся и перестанут тоннами сливать бензин.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот 2 артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
21: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
11: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
1: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
12: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
1: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
13: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
1: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
25: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
15: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
0: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
15: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила

0: Говорят военкоры.
1: Почему у Украины нет топливного коллапса? Военкор канал «Синяя Z» Борода о малых НПЗ, Дунае и недоработанной логистике.
2: А почему у противника нет топливного коллапса? Действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине нет. Последний, Кременчугский, принадлежит, кстати, азербайджанской государственной компании «Сакар». Был выведен из строя массированной ракетной атакой. Но почему на Украине до сих пор нет острого топливного кризиса, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре? Первая причина — это смена модели производства. Киев сделал ставку на россыпь малых заводов, которые сложно выловить и уничтожить. Плюс перестроили поставки. Топливо из Европы поступает на Украину в основном через два типа портов. Главный морской хаб — порт Констанца в Румынии. Сюда морем привозят топливо из Турции, Греции, Саудовской Аравии и даже Индии. Оттуда его везут на Украину по железной дороге или автоцистернами. Основные речные порты, естественно, сосредоточены на Дунае. Украинцы на 100% зависят от импортного топлива. И очевидно, что отсутствие у них коллапса — наша недоработка. Как и коллапс внутри самой России — тоже наша.
1: Военная интеграция уже запущена. Военкор Живов о словах Урсулы фон дер Ляйен, немецких дронах и датском топливе для «Фламинго».
3: Глава Еврокомиссии заявила, что военная и промышленная интеграция Евросоюза с Украиной уже запущена. По ее словам, глубокая интеграция военной индустрии уже демонстрирует результаты. Цитата. «Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии. Топливо для ракет «Фламинго» скоро будет производиться в Дании». Также она подчеркнула необходимость объединить украинские инновации и европейские технологии. Призвала не дожидаться вступления Украины в Евросоюз для углубления такого взаимодействия. Фон дер Ляйен также объявила о выделении первого транша на 3,2 миллиарда евро Украине в рамках пакета помощи на 90 миллиардов. Также представитель Еврокомиссии сообщил, что они планируют выделить Украине второй транш на 4 миллиарда евро в сентябре.
1: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
2: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Харнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления — может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
5: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
4: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти три десятка резервуаров, а сама база обеспечивает

0: обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
1: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
1: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
4: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России – продукт верхних классов общества – политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
3: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
5: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
3: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
5: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио Лента. Цифра дня.
6: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Иркутска Эмма Кокошникова подала сигнал бедствия. В их городе нет бензина. Люди в очередях на автозаправочные станции стоят по 8 часов. И все равно всем бензина не хватает.
8: Ребят, СОС, ситуация просто критическая. Вот сейчас я приехала, мы специально снимали видео, где люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске. Я не понимаю, что происходит с нашим городом, почему в других регионах и городах нет такой ситуации, как у нас. Я просто реально прошу помощи, кого отметить, кому обратиться, чтобы на нас обратили внимание и что-то сделали для того, чтобы дали бензин людям.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов. Масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
10: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
9: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
10: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
9: Логично.
10: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
9: То есть?
10: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
9: Ага, системный шок.
10: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
9: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
10: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
9: Кошмар.
10: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
9: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в Саках санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
10: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ
9: и пойти домой.
10: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
9: Слушай, с электричеством все понятно, логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод — это же просто трубы и гравитация.
10: Ну,
9: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
10: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город — это поток.
9: Поток останавливается, город замирает.
10: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
9: Ну, насосы качают, да.
10: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
9: То есть насосы полностью на электричестве?
10: Абсолютно. Не тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
9: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
10: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
9: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
10: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
9: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
10: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в недоступные бетонные сейфы.
9: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
10: Должны быть, и они даже включились в первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
9: Так.
10: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
9: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
10: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
9: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
10: Да, цифровое решение для физического коллапса.
9: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
10: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
9: Над чем ты туда доедешь с пустым баком?
10: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
9: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
10: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
9: Так.
10: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
9: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
10: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
9: 200 фур? Ого!
10: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
9: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
10: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
9: Нужен химический анализ.
10: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
9: Подожди. Полчаса на фуру. А их 200. Это же 100 часов.
10: 100 часов.
9: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
10: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
9: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
10: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
9: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
10: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
9: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
10: Да-да, ситуация контролируется.
9: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
10: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
9: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на четвертом этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
10: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
9: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
10: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
9: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
10: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
9: Начинаешь скупать все подряд.
10: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
9: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
10: Урон экономике наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
9: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
10: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
9: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
10: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся. Но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен. И компенсировать это никто не будет.
9: Так, а реалистичный?
10: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
9: Ну и пессимистичный сценарий.
10: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
9: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
10: К какому?
9: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
10: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
9: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, 1 мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
11: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от масс и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
12: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
0: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
13: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
14: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чаек бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
15: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
0: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел, и, как следствие, цены улетели в космос.
16: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
0: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контракт контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
12: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
0: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
17: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
0: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. Это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
6: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Семейная пара из Уфы посреди ночи поехали искать в городе бензин. И от увиденного были в шоке.
19: Друзья мои, время 10 минут второго. Мы с папой выезжаем на поиски бензина. Сейчас посмотрим обстановку. У нас стресс. Мы насмотрелись роликов, увидели очереди. Сейчас убедиться решили сами.
20: Так, это, короче, в общем, третья заправка. Это вот такие очереди в Уфе просто неимоверные. В 3:00 ночи, понимаете? Мы просто в шоке. Это вот заправка «Башнефть». «Лукойл», короче, «Башнефть» посыпала вот такие очереди. 3:00 ночи.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
22: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
21: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
23: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
21: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
1: не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку. Мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
21: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
3: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать? Или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
21: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Иерей Федор Лукьянов о том, что в Советском Союзе бесплодие лечили воздержанием, а ЭКО легализует заведомо неполные семьи.
4: Посмотрите, как лечилось бесплодие в Советском Союзе, даже в Советском Союзе. Приходил бесплодный человек к врачу, ему говорили: вы знаете, простите, но ваше бесплодие, это не только, это генетически, здесь это буквально была доля процента. Это было в основном приобретенное заболевание, это образ жизни. И человеку предлагали пожить целомудренно. 2 года, это советское время, подчеркиваю, тут церковь к этому не имела никакого отношения. Но принцип излечения бесплодия был такой, что восстанавливалась естественная репродуктивная способность человека. Сегодня же никто это не предлагает. Сегодня часто в Белоруссию наши ездят граждане, которые хотят восстановить естественный репродуктивный потенциал. Потому что наши клиники, все их индустрия лечения бесплодия, восстановления естественного репродуктивного потенциала разрушена системой вспомогательных репродуктивных технологий, которая очень коммерциализирована, которая была пролоббирована на высоком государственном уровне. Заметим, что в странах Европы ЭКО не финансируется государством. И в других странах тоже. У нас оно финансируется государством. Больше того, нашим губернаторам спускают так называемое меню демографическое, где, представляете, экстракорпоральное оплодотворение подается как демографический инструмент. Как то, что якобы будет способствовать повышению демографии. Ну, простите меня, давайте сравним, сколько нужно потратить денег на это государственных и каков эффект, и мы поймем, какой здесь мизерный демографический эффект. А вот проблемы с экстракорпоральным оплодотворением, они очень серьезные.
2: Криминальные новости.
5: 5 человеческих голов нашли в морозильнике частного учебного медицинского центра на Суздальской улице в Москве. В клинике преподавали курсы по анатомии, стоматологии и пластическим операциям. На сайте врачи указывали, что обучают будущих специалистов на настоящих человеческих органах. По данным МЭШ, головы нужны были для практических занятий по челюстно-лицевой хирургии. Они пролежали в морозильнике около недели, были упакованы в полиэтиленовые пакеты и изъяли и направили на экспертизу. Силовики подозревают, что медицинский центр закупал биоматериал у моргов. Каких именно, сейчас выясняют. Обыски прошли в рамках уголовного дела по торговле органами в Санкт-Петербурге, которое было возбуждено еще в феврале. По версии следствия, фирма «Анабиоз» занималась продажей биологических моделей для обучения медиков, но ее заподозрили в незаконном доступе к трупам и их дальнейшем использовании. Тогда организация организатором схемы был руководитель компании «Анабиоз» Станислав Маслов. Он изготавливал из человеческих останков биомодели для обучения косметологов, хирургов, стоматологов и других спецов, а затем продавал их различным организациям. По информации 112, начальник морга Александровской больницы Андрей Ковецкий ежемесячно получал от Маслова около 500 тысяч рублей за незаконную продажу тел и их частей. Трое подростков похитили 11-летнего школьника, избили его и заперли в сарае в Приморье. Все произошло в поселке Заводской города Артема. Трое подростков затолкали 11-летнего мальчика в машину и увезли в сарай. Там они связали ребенка скотчем, избили и оставили одного. Мальчику удалось самостоятельно освободиться, после чего он добрался домой и рассказал обо всем родителям. Подозреваемых уже задержали, ими оказались трое парней 16 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Два пассажирских автобуса обстреляны в Екатеринбурге. Ранен мужчина. По данным базы, стрельба велась из пневматического оружия. Несколько пуль пробили стекла и попали в салон. Один из пассажиров получил ранение туловища. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Стрелок скрылся с места преступления. Его разыскивают полицейские. По словам местных, огонь мог вестись со стороны строящихся неподалеку домов. И это не первый обстрел в этом районе. Ранее несколько машин на соседней парковке были повреждены стрельбой из пневматики. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
8: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии, ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать. ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
2: Главные новости дня.
0: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
9: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
0: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
10: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
0: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
11: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами, и неприятно. И вот что думаю, зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды, ребят, а как у вас с заправкой?
0: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
13: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну, ладно, хотя бы тогда, ну, чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси.

0: что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» опасность дня.
2: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дриза о громких заявлениях депутатов и о том, что они никак не решают существующие проблемы.
3: Представители Коммунистической партии Российской Федерации в последнее время сумели разнообразить общественное пространство достаточно яркими заявлениями и даже несколько взбудоражить умы. Может быть, это и неплохо, поскольку прогрессивное сообщество сумело хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, например, от непростой ситуации с бензином. Сначала Геннадий Зюганов выразил недовольство тем, что деньги бизнеса из банковских вкладов россиян, триллионы рублей, не работают на экономику. Это было истолковано как намерение эти самые вклады изъять. Лидер КПРФ был подвергнут критике, в том числе и со стороны коллег по Государственной Думе. В ответ он сильно возмутился. Его слова извратили. Геннадий Андреевич говорил исключительно об инвестициях, как лучше хотел. Страсти в итоге улеглись. Однако, буквально на следующий день председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина резко отреагировала на законопроект «Новых людей» – это партия такая – о криминализации домашнего насилия. По словам парламентария, подобная инициатива отпугнет молодежь от брака. Далее цитата. «У нас сейчас 8 семей из 10 разводятся. Если все это принять, будут разводиться все 10. Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз отмерить и 1 раз отрезать». Конец цитаты. Нет смысла открывать по этому поводу очередную дискуссию. Тем более, что идет она уже далеко не первый год. Важно другое. В государстве, как мы видим, все-таки есть некоторые проблемы. Деньги в банках не работают, граждане не желают жить в семейном союзе долго и счастливо и, соответственно, повышать демографические показатели. Заметьте, что закон о домашнем насилии, есть он или нет его, особо на это не влияет. Так же, как и повышенная пошлина за расторжение брака. Так кажется, что Государственная Дума, где заседают депутаты от новых людей, КПРФ и других партий, просто обязаны эти проблемы решать. И где же, простите, эти самые решения? Запреты есть. Законодательство в этой части последовательно улучшается и модернизируется. В каких-то случаях мы 7 раз отмеряем, а в других сразу режем. Без подготовки. А народ российский продолжает разводиться.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Крымский блогер «Видео» дал краткий отчет о ситуации на Керченском мосту за последние сутки.
5: Значит, короткий обзор того, что произошло. Приблизительно в 22:30, ну, около 11 часов, через Багерово я заехал и со стороны Керчи стал в пробку где-то в 11:30, ну, плюс-минус, начала работу ПВО наше, видя все происходящее, было весьма опасно. Посмотрели мы на все это дело до 3:00 ночи, решили не искушать. Заехали в Керчь, переночевали в машине, в 6:30 встали опять в пробку с Керчи. В 10:23 заехали на мост. Вот такая вот история.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают...

0: знают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
2: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объект официально не уточнил.
3: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
3: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
5: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
4: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
6: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
2: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
3: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
3: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
8: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
7: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса, компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
8: Обычных людей, я правильно понимаю?
7: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
8: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, ну, превышает трехлетние потребности всего государства?
7: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
8: Ну, подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
7: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
8: 13 триллионов!
7: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
8: Военные расходы – это драйвер экономики. Ну, типа, заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
7: ВВП на бумаге растет, это правда, но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
8: И как это можно провернуть легально?
7: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
8: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
7: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
8: 3%? При текущей инфляции под 20%? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
7: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
8: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
7: И вот тут система рухнет чисто технически.
8: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
7: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
8: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
7: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
8: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
7: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
8: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
7: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
8: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
7: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
8: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
7: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
8: Заводы, бренды.
7: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
8: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
7: Давай, предлагай варианты.
8: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
7: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
8: А инкассаторы?
7: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
8: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
7: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
8: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
7: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
8: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
7: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным, ты не сможешь его легально потратить.
8: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы-убежище. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
7: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
8: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей, кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы – золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
7: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
8: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
7: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки, налоги, коммуналка.
8: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
7: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
8: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
7: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
8: Который будет копеечным.
7: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
8: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
7: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковские процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности – все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
8: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно. Математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете – военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день, обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек, резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
7: И в этой парадигме в слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
8: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
7: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
3: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
1: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
9: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
1: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
10: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
1: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
11: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Транс-АЗС» возле «Трешки», я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко о том, что иноагентам хотят запретить избавляться от имущества через сделки дарения и брачные договоры.
13: Вот с этим предложением, значит, формат специального счета. Казалось бы, ну все ж нормально, и деньги зафиксировали. Да нет, на сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения либо переуступкой, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры, они просто передают все свои эти права фиктивно и, соответственно, уходят от влияния этого формата применения этого специального счета. Поэтому мы немножко поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и понимаем и предлагаем сейчас определить, конечно, ценовую форму сделки определенную и, наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса. Что у нас хороший институт нотариальный, может и попробовать этот формат обеспечить для того, чтобы не было возможности уйти от этих финансовых приобретений, которые, казалось бы, на тот момент, что мы уже вроде бы их преградили, приостановили. Это вот первое то, что вот мы в этом году, Андрей, будем предлагать как изменение нашего законодательства.
0: Главные новости дня.
14: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
15: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
14: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
16: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с четырьмя нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
14: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
17: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
14: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
18: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
14: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин признался, что не понимает, о чем идет речь в разговорах о важном, и что ему не внушает доверие Росмолодежь.
19: Ну вот здесь у меня заложено, помощники заложили, есть такая форма профилактики разговора о важном. Вы знаете, честно скажу, я не понимаю, о чем там вот разговоры каждую субботу или там пятницу в школу. У нас, я уже сказал, есть совет по координации разных детей с разных госорганов по профилактике преступности несовершеннолетних. И вы знаете, к нам приходит от Министерства просвещения, науки и образования, Росмолодежь есть такой вновь организованный орган по работе с молодежью. Как-то не внушает доверия та работа, которую они нам презентуют. Все как-то больше. Вот мы создаем методички, ведем планирование. А Росмолодежь вообще меня удивила. Вы чем занимаетесь-то, брат? А мы, говорит, получаем гранты и проводим конференции на эти гранты. А что еще делаете? А ничего не делаем. Зачем делать, когда можно просто гранты положить, распихать по карманам и ждать следующего гранта? Неприятная новость, что вот предшественница этого нынешнего молодого человека, молодая девушка до 30 лет, ну она просто попалась на мошенничестве, фамилию называть не буду. Росмолодежь? Мошенничество, а папа до этого, этой девушки, попался тоже по статье мошенничества.
0: На радио «Лента» цифра дня.
20: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
21: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
4: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
6: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане.
20: глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
5: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
1: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
5: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
1: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
5: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
1: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
22: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
1: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют Красивые цифры дохода. Но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» — это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
7: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
8: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России – продукт верхних классов общества – политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
7: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
6: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
7: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
6: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края. А в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
9: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти три десятка резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
10: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
10: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента.
11: Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
12: Зет-блогер и военный волонтер Владимир Грубник о стремительном ухудшении обстановки для российской армии на Донбассе.
13: Сейчас, получается, у нас складывается такая ситуация. Она, я бы не сказал, что она свалилась на нас с неба. Она достаточно прогнозируемая. На настоящее время противник за счет технических решений в области БПЛА добился того, что у нас фронт двигается вперед значительно медленнее, чем противник расширяет нам в тыл свой фронт зоны поражения БПЛА. То есть, если там раньше он там был 5 километров, потом 10 километров, то сейчас в некоторых местах он достигает и по 160 километров контролируемого поражения. Сейчас, получается, это вошло уже в такую серьезную системную работу противника по нашим неглубоким и даже достаточно глубоким тылам. Пришли к ситуации, когда у нас в Донецке стало опаснее в 26-м году весной, стало опаснее в мае, да, стало опаснее, чем в мае 24-го года, да, после взятия Авдеевки, в частности. Mm-hmm. Большое количество, вот за минувший месяц у моих друзей, знакомых, потому что я работаю с большим количеством подразделений, у многих поражены объекты, в частности, ТЭЧ. Противник выбивает нам склады, противник выбивает нам технические эксплуатационные части, мастерские, склады с топливом, склады с боеприпасами, какие-то ПВД, пункты управления и так далее. То есть делается это достаточно прицельно, используется весь комплекс данных, в частности, это используется агентура.

0: Все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвая частица, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссии из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных

0: оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 27 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Наутис. Ну, Наутис символизирует необходимость, ограничения и какие-то внутренние уроки. Это порой тяжелая, но важная энергия, которая напоминает, чтобы двигаться дальше, нужно принять какие-то ограничения как часть процесса. Понимаете, это как плата за что-то. И в такой день... Это когда именно ограничения могут стать правильным толчком к переменам. Вот в работе, например, вы можете столкнуться с препятствиями какими-то, может, сжатые сроки, может, бюджетные ограничения или сложные условия, но Наутис не несет стужи. Это не барьер, а мотивация. И если вы встретите стену, не ругайте себя, спросите, как можно ее обойти или обойтись без нее. И, может быть, проект требует доработки, перераспределения ресурса, может, решение, к которому вы не готовы. Вот ограничение – это приглашение пересмотреть приоритеты и усилить фокус, понимаете? В отношениях Наутис призывает к честности. Если негласные правила не работают, время их менять. И может возникнуть ощущение зажатости, но это не провал. Вот поймите, это сигнал, что пора пересмотреть границы. Возможно, вы бросаете силы на отношения, которые не дают роста. Или наоборот, закрыты к диалогу. Вот в такой день важно сказать правду. Мне назревало, мне тяжело, мне нужно побыть одному. Вот все, что вы чувствуете, важно сказать вашему партнеру и самому себе. Понимаете, если отношения вам дороги, честное признание поможет не захлебнуться в токсичности. А по здоровью у нас день требует дисциплины. Возможно, пора наладить режим, отказаться от вредных привычек, пересмотреть питание, потому что Наутис – это сигнал. Тело просит порядка. Особенно важно обратить внимание на дыхание, пищеварение и иммунитет. Если давно откладывали поход к врачу, вот настал час. То есть усилия этого дня – это залог долгосрочного здоровья. Так что можем подытожить, да, ограничения – это не клетка, а каркас. Примите их, поймите свою потребность в порядке или защите, и вы увидите, именно ограничения выведут вас на новый уровень. Это как аскеза, да? Отказались от малого, дабы получить больше.
1: Радиолента. Ужас дня.
3: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Житель Краснодарского края подъехал к пустой автозаправочной станции системообразующей компании «Газпромнефть», будучи полностью уверенным в том, что сейчас заправит полный бак.
5: По поводу заправок, вот смотрите, я на «Газпромнефти» сейчас, в Краснодарском крае. Никого, вообще никого. Была вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть, пожалуйста, стоит. Но я не за это хочу рассказать, а за то, что что? А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. А, заправка закрыта вообще. Может, 95-го нет? Подожди. Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
7: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
6: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
8: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
9: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
10: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
6: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
11: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. заблокировано. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
6: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
7: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
6: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональные Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
12: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
6: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем.
13: Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничение на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. Это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти, на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
14: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегород-Нефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
16: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий 4-е место по мощности в России и 2-е по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
15: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал 5-м российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
17: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
15: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источника «Фрейтер», может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танека» «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
18: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
15: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашения США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
19: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
15: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радио Лента. Прямая речь.
4: Советник главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил считать использование искусственного интеллекта при преступлениях, отягчающим обстоятельствам.
21: В условиях цифровизации Следственный комитет последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях. В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса, отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Главные новости дня.
15: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
0: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й.
15: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
2: Очередь – это просто пи***. Что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
15: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
0: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
15: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
22: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
15: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
23: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
15: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Заместитель председателя правительства Александр Новак о том, что в России достаточно запасов топлива, а ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%.
5: У нас топлива достаточно на рынке. Просто сейчас идет перестройка логистических связей, системы с учетом потребностей. И такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
8: А как скоро?
5: Ну, это балансировка рынка потребует какого-то времени.
8: А по запрету экспорта дизельного топлива на какой срок рассматривается предложение, когда оно возможно?
5: Сегодня мы на что-то рассматриваем.
8: А сроки пока непонятны, это там на несколько месяцев или там на, пока на полгода?
5: Мы рассматриваем короткие сроки. У нас дизель высокий, поэтому наполнение внутреннего рынка в большем объеме, пополнение остатков достаточно до нескольких месяцев.
20: На радио Лента. Опасность дня.
3: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Воронежский военный блогер Александр Лунин потребовал от президента Путина остановить беспредел в армии и пригрозил развернуть оружие против Кремля.
9: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране, в данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства, и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. У меня все.
3: Участник спецоперации Олег Емельянов о том, что солдаты не получают обещанных выплат, но при этом вынуждены тратить свои деньги, потому что в армии нет даже молотков и гвоздей.
10: 23 июня подписал контракт. Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну, просто. У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400.
20: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Москвы рассказала, как хотела немножко схитрить, покупая бензин, и что из этого вышло.
24: Больше 30 литров на одну машину не дают. Ну, по крайней мере, мне не дали. Вот я хотела дозаправиться, схитрить, короче. То есть я заправилась на одной заправке и думала, ну, сейчас на другую поеду, и там еще дозаправлюсь. Еду, а там уже везде по нулям. Вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто люди испугались и скупили весь бензин. Такое тоже бывает, как вот во времена ковида все скупили туалетную бумагу и приходилось пользоваться газеткой. Вот. Так что, если это так, то надеюсь, что все скоро изменится. Люди успокоятся и перестанут тоннами сливать бензин.
20: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимо. Обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Град, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России, они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купить. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта.
20: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
13: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
12: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
14: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
12: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
16: И воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
12: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
25: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
17: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
0: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
17: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
0: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.

0: Синяя Z-борода о малых НПЗ, Дунае и недоработанной логистике.
1: А почему у противника нет топливного коллапса? Действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине нет. Последний, Кременчугский, принадлежит, кстати, азербайджанской государственной компании «Сакар». Был выведен из строя массированной ракетной атакой. Но почему на Украине до сих пор нет острого топливного кризиса, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре? Первая причина — это смена модели производства. Киев сделал ставку на россыпь малых заводов, которые сложно выловить и уничтожить. Плюс перестроили поставки. Топливо из Европы поступает на Украину в основном через два типа портов. Главный морской хаб — порт Констанца в Румынии. Сюда морем привозят топливо из Турции, Греции, Саудовской Аравии и даже Индии. Оттуда его везут на Украину по железной дороге или автоцистернами. Основные речные порты, естественно, сосредоточены на Дунае. Украинцы на 100% зависят от импортного топлива. И очевидно, что отсутствие у них коллапса — наша недоработка. Как и коллапс внутри самой России — тоже наша.
0: Военная интеграция уже запущена. Военкор живо, по словам Урсулы фон дер Ляйен, немецких дронах и датском топливе для «Фламинго».
2: Глава Еврокомиссии заявила, что военная и промышленная интеграция Евросоюза с Украиной уже запущена. По ее словам, глубокая интеграция военной индустрии уже демонстрирует результаты. Цитата. «Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии. Топливо для ракет «Фламинго» скоро будет производиться в Дании». Также она подчеркнула необходимость объединить украинские инновации и европейские технологии. Призвала не дожидаться вступления Украины в Евросоюз для углубления такого взаимодействия. Фон дер Ляйен также объявила о выделении первого транша на 3,2 миллиарда евро Украине в рамках пакета помощи на 90 миллиардов. Также представитель Еврокомиссии сообщил, что они планируют выделить Украине второй транш на 4 миллиарда евро в сентябре.
0: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
1: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Хорнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления — может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
5: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
4: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти три десятка резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы,

0: что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждение промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
1: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
1: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
4: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России – продукт верхних классов общества – политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
3: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
5: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять. А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
3: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
5: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Иркутска Эмма Кокошникова подала сигнал бедствия. В их городе нет бензина. Люди в очередях на автозаправочные станции стоят по 8 часов. И все равно всем бензина не хватает.
8: Ребят, СОС, ситуация просто критическая. Вот сейчас я приехала, мы специально снимали видео, где люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске. Я не понимаю, что происходит с нашим городом, почему в других регионах и городах нет такой ситуации, как у нас. Я просто реально прошу помощи, кого отметить, кому обратиться, чтобы на нас обратили внимание и что-то сделали для того, чтобы дали бензин людям.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
10: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
9: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
10: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
9: Логично.
10: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
9: То есть?
10: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
9: Ага, системный шок.
10: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
9: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
10: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
9: Кошмар.
10: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
9: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в Саках санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
10: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ и…
9: И пойти домой.
10: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
9: Слушай, с электричеством все понятно, логично, но меня просто ставит в тупик другое. мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод – это же просто трубы и гравитация.
10: Ну,
9: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
10: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город – это поток.
9: Поток останавливается, город замирает.
10: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
9: Ну, насосы качают, да.
10: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
9: То есть насосы полностью на электричестве?
10: Абсолютно. Не тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
9: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
10: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
9: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
10: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
9: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
10: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в недоступные бетонные сейфы.
9: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
10: Должны быть, и они даже включились первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
9: Так.
10: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
9: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
10: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
9: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
10: Да, цифровое решение для физического коллапса.
9: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
10: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
9: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
10: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
9: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
10: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
9: Так.
10: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
9: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
10: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
9: 200 фур? Ого!
10: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
9: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
10: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
9: Нужен химический анализ.
10: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
9: Подожди, полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
10: 100 часов.
9: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
10: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
9: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
10: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
9: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
10: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
9: знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
10: Да-да, ситуация контролируется.
9: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
10: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
9: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на четвертом этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
10: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
9: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
10: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
9: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
10: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
9: Начинаешь скупать все подряд.
10: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
9: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
10: Урон экономике наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
9: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
10: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
9: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
10: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся, но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен, и компенсировать это никто не будет.
9: Так, а реалистичный?
10: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
9: Ну и пессимистичный сценарий.
10: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
9: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
10: К какому?
9: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
10: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
9: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, 1 мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры.
11: военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
12: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от масс и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
13: Короче, я стояла в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
0: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
14: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
15: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
0: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
16: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» Смоленки. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
17: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот и другого нету.
0: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
1: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
0: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
1: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
0: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
1: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
0: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. Если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
18: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира, влияет это и на нашу экономику. Вот вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
2: Главные новости дня.
19: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
20: 4 часа ночи.
19: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
21: Он летит вон.
22: ПВО, работай! ПВО, где?
23: Еще одна!
22: Еще одна летит!
21: Где? Вон он летит.
22: Не, мам, в Жилуху не едем. Здесь мы живем пока.
21: Летит еще. Охуеть.
19: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
24: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
19: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
25: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
19: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второго» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
26: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было. Уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только в последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
2: На радио «Лента». Беда дня.
3: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
5: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренности военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
4: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
6: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
8: Чего, 5 минут не годится?
20: Человечески можно было бы.
8: Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
0: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
23: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет, они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
0: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
9: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
0: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
10: Они стоят здесь, вот молодежь, как отлавливают, которые не могут за себя сказать.
0: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». есть, если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
2: Говорят военкоры.
4: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
12: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
4: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
13: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился, все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
4: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
14: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
1: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
0: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
1: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
0: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
15: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
0: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
16: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
3: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальном

0: Лента.
1: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвая частица, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссии из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 28 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Солу. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью.

0: внутренней мощью, ведь руна Соулу – это руна солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Соулу, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями. Понимаете? И только с любовью в душе. Ни больше, ни меньше. В отношениях Соулу это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете, вот оно, мое. И если есть напряжение, то Соулу осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно, это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом, вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять. Не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
1: Радиолента. Потеря дня. Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС». Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
3: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек, а это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
5: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
0: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
6: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
7: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть? Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
8: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
0: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
9: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров – взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
10: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников. Однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня. Но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать. Ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
11: 22 апреля 3 жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
10: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
12: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
10: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом, а И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
15: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
14: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
16: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
14: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77. Главе Генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия – это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
14: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
2: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
18: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертика в глазах надоел этот первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
4: Главные новости дня.
14: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
19: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
14: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
20: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
14: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
21: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
14: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
22: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
14: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
1: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
4: На радио «Лента» цифра дня.
9: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
3: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
9: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
5: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перебуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
4: Радио Лента. Прямая речь.
2: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
6: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ним произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть обороты надлежащие, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те не пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
8: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
12: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путю ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
11: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
12: Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
11: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
23: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
11: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
13: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
5: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
13: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
5: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
15: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
5: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
16: Дрон, который учится воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа о «Хорнете».
24: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел «Хорнет» позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
16: Снова коридор на Москву. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом налете украинских беспилотников.
24: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
16: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
17: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на прайнерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия.

0: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой, власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
1: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
0: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
1: Данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
0: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
2: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это об этом не говорят. А это очень страшно.
0: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
3: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
0: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
4: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
0: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
7: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть

0: выстроена на земле в многоразовом исполнении.
1: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
2: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
1: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
3: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» беда дня.
5: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
7: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
9: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
8: Ну да, скважины работают.
9: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
8: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
9: Ага, накрыло почти всю страну.
8: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
9: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
8: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
9: 30 литров? Жесть.
8: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят – больше 30 не нальем.
9: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 километров. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
8: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
9: Но администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
8: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
9: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
8: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
9: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
8: В смысле?
9: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
8: А Чукотка?
9: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
8: Получается, их спасает оторванность от остальных.
9: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
8: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
9: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
8: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
9: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
8: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
9: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
8: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
9: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
8: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
9: Да, заводы сильно пострадали.
8: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
9: Я бы сказала, это вообще не так.
8: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
9: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
8: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
9: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
8: Сбросить давление.
9: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
8: Обалдеть.
9: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
8: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
9: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
8: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
9: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
8: То есть резервных мощностей нет?
9: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
8: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
9: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
8: Его надо везти по рельсам.
9: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
8: Санкции, разворот на восток.
9: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
8: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
9: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
8: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
9: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает 60 тонн. В составе таких цистерн десятки.
8: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
9: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
8: И все это совпало с летом?
9: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
8: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
9: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
8: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А И-95 в среднем улетел за 71 рубль.
9: А дизель под 81.
8: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
9: Давай.
8: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
9: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
8: Тяжелая техника?
9: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
8: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
9: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
8: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
9: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
8: Вот как это работает? Завод же под боком.
9: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
8: Он связан контрактами?
9: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
8: А местным достаются остатки?
9: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
8: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
9: И они сейчас на грани полного вымирания.
8: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
9: У них есть подушка безопасности, ага.
8: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
9: Где цены сейчас просто космические.
8: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
9: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
8: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
9: Бизнес-модель просто летит в трубу.
8: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
9: О, да. Тот же Крым.
8: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
9: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
8: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
9: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
8: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
9: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
8: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
9: Самоустранились.
8: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
9: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
8: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
9: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
8: Но стратегически это катастрофа.
9: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
8: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
9: Абсолютно точная формулировка.
8: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
9: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
8: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
9: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
8: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
9: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
8: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек, а это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда, согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
11: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда, когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
10: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
12: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
13: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
14: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
10: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
5: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
10: А золотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников. Однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
15: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
10: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
16: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
10: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом, а И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
17: Потеря дня.
5: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: В Воронеже таксист отказался вести женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
18: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
19: Извините, но...
18: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
19: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
18: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
19: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидел, она меня не устроит.
18: И сколько раз меня так будут высаживать?
19: Я не знаю. Это вот вопрос.
18: Вы не мужчина совершенно. Я вас сняла на видео. Понятно? Будете во всех воронежских пабликах.
19: Классно.
18: Яндексу я сейчас напишу.
19: Позвоните, объясните ситуацию.
18: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц с седалищным нервом, защемлением высадили из-за того, что вам мало денег?
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
21: 4 часа ночи.
20: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
22: Он летит, вон.
23: ПВО, работай, ПВО, где?
24: Еще одна!
25: Вон, еще одна!
22: Где? Вон, он летит!
26: Снема, в Жилуху не едем! В Жилуху не едем! Здесь поживем пока!
22: Летит еще! Охуеть!
20: Сообщается, что под удар попал завод «Титан-баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан-баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
27: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан-баррикады» в Волгограде.
20: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан-баррикада» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
28: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
20: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С-1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
6: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
0: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Но с Божьей помощью победим.
4: Криминальные новости.
1: Экс-главу Кремля приговорили к 6 годам колонии. За деньги он обещал фигурантам уголовных дел фиктивные контракты с Минобороны. Суд в Подмосковье признал экс-президента патриотической организации «Кремль» Леонида Карманова и еще 2 человек. Эдварда Мурадяна, экс-помощника члена Совета Федерации, депутата Госдумы и адвоката Вячеслава Пичуева, виновными в мошенничестве. Карманову помимо 6 лет заключения назначили штраф в 900 тысяч рублей. Мурадяна и Пичуева приговорили к 4,5 годам колонии и штрафом в 530 тысяч рублей. По версии следствия, Карманов с сообщниками предлагал фигурантам уголовных дел заключение эффективного контракта с Минобороны для освобождения от ответственности. Он утверждал, что подписавшие контракт будут служить в безопасном месте и участвовать в боях не станут, а деньги за услугу якобы передадут тем, кто будет находиться вместо них на линии боевого соприкосновения. Переводы оформлялись как пожертвования на нужды участников СВО. Однако в итоге деньги сообщники делили между собой. Курганский маньяк погиб на СВО. Серийный убийца Олег Фоминых попал под удар в составе штурмовой группы отряда «Штурм-З». Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе этого года после судебных слушаний по серии убийств. По данным ШОТ, опознать тело 59-летнего маньяка удалось только сейчас. Олег Фоминых орудовал в Курганской области с 1983 года по 1997, но свои зверства ему удалось скрывать 39 лет. Счету душегуба, 3 доказанных убийства, подросток, девушка и мужчина, а также 2 неудачных нападения, после которых жертвы смогли выжить. Связать старое дело с маньяком удалось только в 2022 году. Фоминых убивал с особой жестокостью. Он добивал своих жертв отверткой, разбитой бутылкой и молотком. Наносил от 9 до 23 ударов, а потом душил. Фоминых был осужден несколько раз по разным статьям. В 2010 и 2012 годах его привлекали за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала дали условку, потом уже отправили за решетку. В СИЗО маньяку дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Он вырвал страницы со своим чистосердечным признанием и съел на глазах у следователя. Это расценили как попытку уничтожить вещдоки. Душегуб сел на 9 лет и 11 месяцев, но должны были добавить еще срок по новым эпизодам, тем самым 3 убийствам. Но приговор не успели вынести. После 2 заседаний Фоминых отправился штурмовиком в зону СВО. Нижегородский душегуб Сергей Туркин убил своего сокамерника в колонии для пожизненно осужденных в Мордовии. Он забил крышкой сливного бачка другого убийцу Александра Дугу. По информации ШОТ, между 43-летним Туркиным и 52-летним Дугой сложились напряженные отношения. В частности, первого раздражало, что у его сокамерника были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и тот с трудом передвигался. В ходе очередной ссоры Туркин начал душить соседа, сломал ему гортань и подъязычную кость, а затем добил его крышкой сливного бачка унитаза. Пострадавшего тут же доставили в санчасть, где пытались спасти, но не смогли. За это убийство Туркину, который ранее уже получил пожизненное за 5 убийств, накинули еще 12 лет. Обвинительный приговор поддержала прокуратура Мордовии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
6: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
2: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически 2 недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это все небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
4: Главные новости дня.
10: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
3: Короче, я в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
10: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
7: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
8: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
10: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
9: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» в Смоленке. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
7: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот, и другого нету.
10: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
11: понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
12: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
11: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
12: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
11: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
12: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Цифра дня.
5: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
13: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет, и практически с этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
5: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
14: Мы сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц

0: правлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
1: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
2: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
1: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
5: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
4: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал «Записки ветерана» о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
6: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
7: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
1: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
7: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно, синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
1: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
8: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям?

0: которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему это все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
1: Одновременно продолжается проблема с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
2: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
1: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
3: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
1: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
6: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
5: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск…
6: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
5: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находятся Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
6: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
5: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зону досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
6: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
5: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
6: Причем габариты там поражают воображение.
5: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
6: Ничего себе автобус!
5: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
6: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
5: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
6: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
5: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
6: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
5: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
6: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
5: Какой?
6: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод Motor Sich. И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
5: И пассажирских Як-40, да?
6: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
5: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
6: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
5: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
6: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
5: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
6: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
5: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
6: В смысле, а какой?
5: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
6: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
5: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
6: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
5: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
6: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
5: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
6: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
5: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
6: Почему?
5: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
6: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
5: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
6: То есть возникает хаос на экранах.
5: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
6: Допустим, радару удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ, глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
5: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
6: И формируют узкий луч прямо на спутник.
5: Да.
6: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
5: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
6: Технология ТЕРКОМ, да?
5: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
6: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
5: Именно. К как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно, она ничего не принимает снаружи.
6: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
5: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
6: Сколько?
5: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
6: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий — 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
5: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
6: Производство разбито на узлы?
5: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
6: Двигатели тестируют на третьей локации.
5: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
6: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
5: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
6: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
5: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
6: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
5: Следующее направление — баллистика.
6: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
5: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
6: Подлетное время меньше 9 минут.
5: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
6: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «Камикадзе» со взрывчаткой.
5: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и М9Х «Сайдвайндер».
6: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
5: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
6: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
5: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
6: А целеуказание идет дистанционно?
5: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
6: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
5: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
6: Угу.
5: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
6: Да уж.
5: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
6: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
5: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
6: Первый кризис – это санкции и изоляция.
5: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные серые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
6: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – Это кадровый голод.
5: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
6: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
5: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
6: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
5: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
6: Количество сданных единиц техники.
5: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
6: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
5: И директор лишится премии или должности.
6: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
5: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
6: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
5: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
7: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
1: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
8: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
9: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
1: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
10: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» в Смоленке. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
8: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот и другого нету.
1: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
11: понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
1: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
11: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
1: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
11: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
1: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
12: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
13: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство. Вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках. Влияет на все страны мира. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время.
4: Главные новости дня.
14: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
15: 4 часа ночи.
14: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
16: Он летит вон.
17: ПВО, работай! ПВО, где?
18: Еще одна!
19: Вон, еще одна.
16: Где? Вон, летит.
20: Не, мам, в Жилуху не едем! В Жилуху не едем! Здесь поживем пока!
16: Летит еще!
20: Охуеть!
14: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
15: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
14: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
18: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
14: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть-Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
12: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
19: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было, уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Просто ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба, а нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму, при этом, чтобы они туда добрались на машинах? Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
4: На радио «Лента» беда дня.
21: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
0: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
22: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
2: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
3: Че, 5 минут не годится? Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
1: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
23: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
1: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облавы на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
24: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе.
25: Нет, не пускаем мальчишек.
24: основании вы их забираете?
1: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
5: Я из этих был! Пусть у меня кисок, но я, блядь, тупым залил. Они стоят здесь, вот, молодежь, блядь, отлавливают, которые не могут за себя сказать.
1: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
4: Говорят военкоры.
22: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
7: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
22: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
8: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
22: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
9: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки.
10: Еще одна!
1: При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
10: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
1: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
10: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
1: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
11: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
1: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
12: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
13: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
15: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссии из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Руна дня на 28 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Солу. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Солу – это руна Солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Солу, конечно же, зажигает факел мотивации.

0: некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете, вот оно, мое. И если есть напряжение, то Соулу осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно, это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять. Не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
1: На радио Лента. Потеря дня. Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС». Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
3: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом

0: году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек, а это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию, и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда, согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
1: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда, когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
0: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
2: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
3: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чаек бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
4: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
0: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
5: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
0: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контракт контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
6: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
0: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
7: Вообще странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие, но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
0: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя Дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
12: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2008 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
11: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
9: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
11: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель, и мне говорят, ну вы как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия – это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
11: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
8: Радиолента. Прямая речь.
14: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
15: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
8: Главные новости дня.
11: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
16: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
11: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
17: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
11: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
18: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
11: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
19: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
11: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
20: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам. И вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
8: На радио «Лента» цифра дня.
21: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
22: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
23: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных народов Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных мастеров Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
22: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
1: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перепуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
3: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов-миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% два года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Град, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома,
0: Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда, где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград, и я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома, вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
10: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
7: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
10: Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
7: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
9: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
7: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
13: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
12: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами Z-блогеры.
13: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
12: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
15: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
12: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
24: Дрон, который учится воевать. Военкор канал «Архангел» спецназа о «Хорнете».
25: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел Хорнет позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
24: Снова коридор на Москву. Военкор канал Архангел спецназа о новом налете украинских беспилотников.
25: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника, а за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
24: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
11: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, мы поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на праймерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
18: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
17: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
18: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
17: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
19: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят?
8: о том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
17: Одновременно продолжается проблема с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
19: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
17: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечают.

0: Важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
3: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
2: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
4: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
2: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
5: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» беда дня.
6: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
8: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем

0: Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
3: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
2: Ну да, скважины работают.
3: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
2: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
3: Ага, накрыло почти всю страну.
2: Да, и это ведь не просто, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
3: Слушай, для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
2: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
3: 30 литров? Жесть.
2: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
3: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 километров. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
2: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
3: Администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
2: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
3: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
2: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
3: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Специфика автопарка.
2: В смысле?
3: Смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
2: А Чукотка?
3: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
2: Получается, их спасает оторванность от остальных.
3: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
2: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
3: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
2: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
3: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
2: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
3: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
2: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
3: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
2: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
3: Да, заводы сильно пострадали.
2: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
3: Я бы сказала, это вообще не так.
2: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
3: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
2: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
3: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
2: Сбросить давление.
3: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
2: Обалдеть.
3: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
2: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
3: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
2: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
3: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
2: То есть резервных мощностей нет?
3: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
2: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
3: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
2: Его надо везти по рельсам.
3: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
2: Санкции, разворот на восток.
3: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
2: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
3: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
2: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
3: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
2: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
3: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
2: И все это совпало с летом?
3: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
2: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
3: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
2: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А И-95 в среднем улетел за 71 рубль.
3: А дизель под 81.
2: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
3: Давай.
2: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
3: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
2: Тяжелая техника?
3: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
2: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
3: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
2: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
3: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
2: Вот как это работает? Завод же под боком.
3: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
2: Он связан контрактами?
3: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
2: А местным достаются остатки?
3: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
2: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
3: И они сейчас на грани полного вымирания.
2: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
3: У них есть подушка безопасности, ага.
2: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
3: Где цены сейчас просто космические.
2: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
3: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
2: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
3: Бизнес-модель просто летит в трубу.
2: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
3: О да, тот же Крым.
2: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
3: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
2: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
3: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
2: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
3: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
2: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
3: Самоустранились.
2: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
3: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
2: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
3: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
2: Но стратегически это катастрофа.
3: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
2: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
3: Абсолютно точная формулировка.
2: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
3: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
2: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
3: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
2: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
3: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
2: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
4: Инквизиция. не просто одна из самых жутких страниц в мировой истории. Это мрачная эпоха, окутанная мифами и страхами, которая до сих пор вызывает бурю вопросов и гипотез. Погружаясь в пучину преследований и сожженных на кострах невинных, сложно избавиться от ощущения, что официальная версия событий скрывает гораздо больше, чем рассказывает. Самый главный вопрос остается открытым. Зачем на самом деле велась охота на ведьм и еретиков? Что такого искала или боялась церковь, что отправляла тысячи людей на смерть? История инквизиции берет свое начало в XIII веке, когда католическая церковь начала активную борьбу с еретиками в Южной Франции. Позже ее железная рука охватила почти всю Европу. Охота на ведьм стала повседневностью, а инквизиция продолжала распространяться, принося с собой ужас. За несколько столетий, по некоторым оценкам, инквизиция отправила на костры более 300 тысяч человек. Но зачем? Первое и наиболее правдоподобная теория гласит, что инквизиция использовалась для борьбы за власть. Католическая церковь чувствовала угрозу от зарождающихся протестантских движений, которые могли поколебать ее влияние. Весь этот кровавый спектакль мог быть направлен на то, чтобы удержать власть в руках Ватикана и уничтожить тех, кто смел восстать против церковной монополии. Однако существуют и другие, куда более интригующие версии. Одна из них утверждает, что инквизиция вовсе не боролась с ересью, а искала древние артефакты. Под прикрытием борьбы с ведьмами церковь пыталась найти секретные знания древних цивилизаций, которые могли дать безграничную власть. Возможно, истинные цели были связаны с поиском могущественных реликвий, скрытых еще со времен Древнего Египта и Вавилона. Еще более экстравагантная теория предполагает, что инквизиция на самом деле охотилась за людьми с необычными способностями, телепатией, ясновидением и другими сверхъестественными дарами. Эти ведьмы могли представлять угрозу для церкви, потому что их способности противоречили официальной религиозной доктрине. Некоторые даже считают, что церковь стремилась заполучить этих людей и использовать их для контроля над миром. Какой бы ни была истина, мрачное время инквизиции до сих пор пугает и поражает своими масштабами. Возможно, многие ужасы тех времен навсегда останутся скрытыми за завесой истории. И, возможно, нам лучше никогда не узнавать, какие жуткие тайны сгорали в кострах инквизиции. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек, а это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем средняя по России.
6: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда, когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
5: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
7: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
8: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
9: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
5: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
10: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
5: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
11: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
5: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
12: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие, но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
5: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
14: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: В Воронеже таксист отказался вести женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
16: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
17: Извините, но...
16: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
17: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
16: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
17: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит. А
16: и сколько раз меня так будут высаживать?
17: Я не знаю, это вот вопрос...
16: Вы не мужчина совершенно, я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
17: Классно.
16: Яндексу я сейчас напишу.
17: Позвоните, объясните ситуацию.
16: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц с седалищным нервом, защемлением высадили из-за того, что вам мало денег?
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан Баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
19: 4 часа ночи.
18: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
20: Он летит вон.
21: ПВО работает! ПВО где?
22: Еще одна!
23: Еще одна летит!
20: Где? Вон он летит!
24: Не, мам, в Жилуху не едем! В Жилуху не едем! Здесь поживем пока!
20: Летит еще! Охуеть!
18: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
25: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
18: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
26: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
18: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второго» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский Кольцевик кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
0: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Но с Божьей помощью победим.
1: Криминальные новости.
2: Экс-главу Кремля приговорили к 6 годам колонии. За деньги он обещал фигурантам уголовных дел фиктивные контракты с Минобороны. Суд в Подмосковье признал экс-президента патриотической организации «Кремль» Леонида Карманова и еще 2 человек. Эдварда Мурадяна, экс-помощника члена Совета Федерации, депутата Госдумы и адвоката Вячеслава Пичуева, виновными в мошенничестве. Карманову помимо 6 лет заключения назначили штраф в 900 тысяч рублей. Мурадяна и Пичуева приговорили к 4,5 годам колонии и штрафом в 530 тысяч рублей. По версии следствия, Карманов с сообщниками предлагал фигурантам уголовных дел заключение фиктивного контракта с Минобороны для освобождения от ответственности. Он утверждал, что подписавшие контракт будут служить в безопасном месте и участвовать в боях не станут, а деньги за услугу якобы передадут тем, кто будет находиться вместо них на линии боевого соприкосновения. Переводы оформлялись как пожертвования на нужды участников СВО. Однако в итоге деньги сообщники делили между собой. Курганский маньяк погиб на СВО. Серийный убийца Олег Фоминых попал под удар в составе штурмовой группы отряда «Шторм-Зет». Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе этого года, после судебных слушаний по серии убийств. По данным ШОТ, опознать тело 59-летнего маньяка удалось только сейчас. Олег Фоминых орудовал в Курганской области с 1983 года по 1997, но свои зверства ему удалось скрывать 39 лет. Счету душегуба, 3 доказанных убийства, подросток, девушка и мужчина, а также 2 неудачных нападения, после которых жертвы смогли выжить. Связать старое дело с маньяком удалось только в 2022 году. Фоминых убивал с особой жестокостью. Он добивал своих жертв отверткой, разбитой бутылкой и молотком. Наносил от 9 до 23 ударов, а потом душил. Фоминых был осужден несколько раз по разным статьям. В 2010 и 2012 годах его привлекали за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала дали условку, потом уже отправили за решетку. В СИЗО маньяку дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Он вырвал страницы со своим чистосердечным признанием и съел на глазах у следователя. Это расценили как попытку уничтожить вещдоки. Душегуб сел на 9 лет и 11 месяцев, но должны были добавить еще срок по новым эпизодам, тем самым 3 убийствам. Но приговор не успели вынести. После 2 заседаний Фоминых отправился штурмовиком в зону СВО. Нижегородский душегуб Сергей Туркин убил своего сокамерника в колонии для пожизненно осужденных в Мордовии. Он забил крышкой сливного бачка другого убийцу Александра Дугу. По информации ШОТ, между 43-летним Туркиным и 52-летним Дугой сложились напряженные отношения. В частности, первого раздражало, что у его сокамерника были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и тот с трудом передвигался. В ходе очередной ссоры Туркин начал душить соседа, сломал прижал ему гортань и подъязычную кость, а затем добил его крышкой сливного бачка унитаза. Пострадавшего тут же доставили в санчасть, где пытались спасти, но не смогли. За это убийство Туркину, который ранее уже получил пожизненное за 5 убийств, накинули еще 12 лет. Обвинительный приговор поддержала прокуратура Мордовии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
3: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто это не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически 2 недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это все небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
1: Главные новости дня.
5: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
4: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
5: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
6: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
7: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
5: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
19: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» Смоленки. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
6: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот, и другого нету.
5: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
22: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
5: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
22: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
8: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
22: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
8: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
14: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
9: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
14: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
10: Мы сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
22: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система

0: При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
1: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
0: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
4: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
3: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
5: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
6: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
0: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
6: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым. В Севастополе мы действуем совместно, синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
0: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
7: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением вообще, к чему это все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это об этом не говорят. А это очень страшно.

0: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
1: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
0: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
2: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
0: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
5: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
4: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории – Белгород, Курск.
5: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
4: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа, и это как бы далеко не предел.
5: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
4: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
5: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
4: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
5: Причем габариты там поражают воображение.
4: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
5: Ничего себе автобус!
4: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
5: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
4: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
5: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
4: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томахавка» в 2,5 раза.
5: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
4: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
5: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
4: Какой?
5: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод Motor Sich. И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
4: И пассажирских Як-40, да?
5: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
4: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
5: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
4: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
5: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
4: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
5: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
4: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
5: В смысле, а какой?
4: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
5: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
4: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
5: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
4: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
5: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
4: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
5: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
4: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
5: Почему?
4: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
5: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
4: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
5: То есть возникает хаос на экранах.
4: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
5: Допустим. Радару удалось запутать. Но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба. РЭБ. Глушилки, которые давят GPS. Без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
4: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
5: И формируют узкий луч прямо на спутник.
4: Да.
5: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
4: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
5: Технология ТЕРКОМ, да?
4: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
5: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
4: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
5: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
4: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
5: Сколько?
4: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
5: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
4: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
5: Производство разбито на узлы?
4: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
5: Двигатели тестируют на третьей локации.
4: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
5: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
4: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
5: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
4: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
5: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
4: Следующее направление — баллистика.
5: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
4: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
5: Подлетное время меньше 9 минут.
4: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
5: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
4: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder.
5: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
4: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
5: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
4: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
5: А целеуказание идет дистанционно?
4: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
5: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
4: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
5: Угу.
4: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
5: Да уж.
4: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
5: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
4: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
5: Первый кризис – это санкции и изоляция.
4: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные сырые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
5: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
4: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
5: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в 3 смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
4: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в 3-й фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
5: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
4: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI-кладители госкорпораций.
5: Количество сданных единиц техники.
4: Показательный пример. На фронт 3-й год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
5: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
4: И директор лишится премии или должности.
5: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
4: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
5: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
4: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
6: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
0: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
7: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
8: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
0: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
9: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» в Смоленке. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
7: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот и другого нету.
0: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
10: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
0: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
10: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
0: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
10: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
0: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
12: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны. И растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство. Вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках. Влияет на все страны мира. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
3: Главные новости дня.
13: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
14: 4 часа ночи.
13: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
15: Он летит, вон.
16: ПВО, работай, ПВО, где?
17: Еще одна!
18: Вон, еще одна.
15: Где? Вон, летит.
19: Не, мам, в Жилуху не едем! В Жилуху не едем! Здесь поживем пока!
15: Летит еще! Охуеть!
13: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
14: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
13: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
17: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
13: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второго» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
18: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все. Мы уже съели все, что было. Уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Еще несчастного Акинфеева приплели. В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Просто ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
3: На радио «Лента». Беда дня.
5: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
1: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
20: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
21: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
22: Че, 5 минут не годится? Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
0: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
23: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет, они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
0: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облавы на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
24: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Слушайте, на каком? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
0: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
2: Я из этих был. Пусть у меня кишок, но я, блядь, ступник залил. Они стоят здесь, вот, молодежь, ёптоклауны, которые не могут за себя сказать.
0: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
3: Говорят военкоры.
20: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
6: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле в многоразовом исполнении.
20: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
7: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
20: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
8: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки.
9: Еще одна!
0: При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
9: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
0: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
9: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
0: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
10: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
0: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
11: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
12: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло богозабвения.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвая частица, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссии из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Руна дня на 28 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Солу. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Солу – это руна солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Солу, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время.

0: светит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно, это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. И это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять, не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
1: На радио Лента. Потеря дня. Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС». Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
3: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей

0: и было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда, согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
1: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
0: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
2: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
3: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
4: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
0: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
5: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
0: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
6: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
0: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
7: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
0: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом А95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
10: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
11: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что